дорогие мои, а до зимы у нас с вами еще больше сотни дней, а это значит, что в сердце пускать холод абсолютно точно нет никакой нужды. Тем более, что здесь на русском всегда есть чем согреться. Помните, что в рамках стола заказов можно привет передавать, а в обычном нашем эфире, когда просто песни звучат и голоса любимых ведущих журчат и радуют, в этот момент вы просто обязаны ощутить, как в сердце становится теплей, как сердечко начинает биться чаще и как любимые ритмы поднимают то что-то такое, что называется ощущением счастья. Филипп Киркоров прямо сейчас, звонкий Ася впереди. Анивар чуть позже, потом дискотека «Авария» подхватит музыкальную эстафету. Ну, а я останусь с вами до 8 утра. Зовут меня Юлия Калинина. Всем привет! Вы лучшие на свете и хороших выходных!

дорогие мои, если собираетесь в ближайшее время вокалу заняться прямо под чужими окнами, то начинайте лучше прямо сейчас, потому как, заметьте, плюс 13 этой ночью, а дальше только холоднее будет, и московские погоды, они будут располагать разве что к простудам, а точно не к тому, чтобы встречаться, обниматься, влюбляться, ну и прочиться. В общем, я помню, напоминаю вам о том, что здесь на русском только самые любимые для лучших на свете слушателей.

0: Вот недаром я тут упоминала про пение под окнами любимых серенад, ну или вообще любых песен приятного вам жанра. Оказывается, ваш пламенный мотор только выиграет, если петь будете от души и с удовольствием. Оказывается, во время пения стресс снимается, и сердечный ритм приходит в норму. В общем, я думаю, каждому из нас с вами периодически необходимо упражняться в песнопениях. Главное, если вы не обладаете столь прекрасным голосом, как, скажем, Монсеррат Кабалье, делайте это так, чтобы окружающие не особенно пугались и, в общем, по возможности не падали в обморок. Потому как я, когда песни исполняю, кошки мои на разные голоса начинают подмяукивать, и получается это все довольно жалобно. А, кстати, Международный или Всемирный день сердца мы отметим чуть более чем через месяц, 29 сентября. А наши с вами сердца бьются в унисон, это установленный факт. Здесь, на русском, любимые ведущие, классная музыка без перерыва в режиме 24/7 для вас, бесценные мои.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго. Теперь уже речь про утречко идет. Даже если по московскому времени живете за окном, пока темно, но мы-то точно знаем, что где-то там за горизонтом есть солнышко, и оно уже подбирается к нам. Медленно, но верно. А несмотря на то, что день стал немного короче, а ночь становится длиннее, все равно есть ощущение счастья, потому как лето пока еще продолжается. И если подумать, то да, предпоследние летние выходные могут стать для вас паническими, суетными, потому что ужасно хочется успеть все то, что не успели на протяжении почти трех предыдущих месяцев. Но помните, с русским радио всегда отличная погода, всегда классное настроение, независимо от времени года.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

эти выходные жители столичного региона и правда ожидает свет. Причем и капельками, и горстками, и даже ведерками в отдельных районах. А все потому, что в небесной канцелярии, видимо, тоже решили, новую жизнь надо начинать с понедельника. И именно в понедельник у нас будет небольшое, но все-таки досадное похолодание, и дожди, и пасмурные погоды. В общем, последняя летняя неделя не обещает быть особенно улыбчивой, но в субботу и воскресенье пока еще отдыхаем, наслаждаемся и погодными условиями в том числе. Ну а если вам для пущей радости нужны песни хорошие и приятные ведущие, чего уж там, знаете, что нужно делать. «Русское погромче» включаем.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Твоими бы устами, да устать болтать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Не говори, а для холостяков брачный кортеж – это вечно кортеж мрачный, потому как он означает окончание свободной вольной жизни, и после работы придется отправляться домой, а потом за чудным чадом в детский сад, и, в общем, сплошные обязанности. Но это с одной стороны, а с другой – это любовь, забота, взаимопонимание, ну и, конечно, нежный, любящий взгляд драгоценной супруги. Уже совсем скоро начнется осень, а вместе с нею пора свадеб. Традиционно и так здорово, друзья мои, если уже нашли вашу вторую половинку, желаю вам вступить в брак однажды и оставаться в нем навсегда вечно влюбленным и бесконечно счастливым. Если что, о ваших радостных семейных событиях обязательно рассказывайте у нас здесь, на русском. Стол заказ в ближайшие в 2 часа дня по Москве. Я уверена, что коллеги мои с огромным удовольствием и с годовщиной поздравят и с грядущей свадьбой. Филатов и Карус у нас с вами впереди. Валерия и Стас Пьеха подхватят музыкальную эстафету. Всем привет! Русский.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

на самом деле всегда есть соблазн проявить некоторую жадность, взять от жизни побольше и убежать с этим подальше. И кто нас с вами обвинит в том, что желанное хочется держать поближе к сердцу? Судя по опросам, за почти ушедший 26-й первое место в списке самых желанных штук в жизни наших с вами соотечественников заняли... Работа и карьера. 54% опрошенных заявили, что именно это приоритетное желание. 46% опрошенных сказали, что главное – это, конечно, семья, чтобы родные и близкие были в полном порядке. 35,5% опрошенных заявили, что главное – это здоровье, а все остальное обязательно приложится. Как бы ни считали вы, я уверена, что то, что желаете именно вы, оно в вашей жизни прибудет и останется навсегда. Ну а за музыкой хорошей, за настроением классным, как всегда. Да, в режиме 24/7. Добро пожаловать к нам сюда, на Русское. 32-й год подряд создаем праздник в обычные дни, в выходные, в будни. В режиме, опять же, напомню, 24/7.

сразу почему-то вспоминается «Ах, ты пела, это дело». Ну и далее по тексту. Может, конечно, всякие моралисты вместе со своими баснями будут зимой сидеть в тепле, чай с медом кушать, и все у них будет прекрасно. Ну а мы с вами наслаждаемся этим мгновением. Причем здесь и сейчас, не откладывая ничего на завтра. А то кто его знает, когда оно наступит, это самое завтра. А здесь уже прекрасно, уже музыкально и уже по-летнему тепло. А с русским радио только так и никак иначе. Бесценные мои, здравствуйте, доброго утра желаю, превосходного настроения, независимо от того, который час в вашем городе. И давайте действительно наслаждаться этими предпоследними летними выходными. Артур Пирожков прямо сейчас для вас.

0: Помню, как в одном из своих многочисленных интервью Сергей Лазарев обращал внимание поклонниц своих на то, что текст этой песни нужно все-таки пропевать правильно, даже если ты уйдешь всю пустоту миров, а не что-то там другое, что девчонки обычно слышат. В общем, дорогие мои, я надеюсь, останете точно исполнять тексты песен любимых певцов и певиц здесь, на русском. Звучат они практически без перерыва. Если вам, скажем, полюбилась Марфа, юное прекрасное собой дарование, песня «Забери меня», то совсем скоро сможете подпеть. Я это делаю часто и с удовольствием, и даже неоднократно себя ловила на том, что занимаюсь домашними делами, напеваю «Забери, забери, забери меня». Дискотека «Авария» чуть позже. Далее «Горяченная новинка», Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Все это для вас на русском. Любимые песни слушайте, выходными наслаждайтесь. В общем, пусть все идет с своим чередом прекрасно и удивительно.
1: Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Хочется надеяться, что у каждой красавицы будет свой собственный Алешенька, который обязательно и домой проводит, и песню под окном споет. Ну и сумки поможет нести, само собой, а может быть, шкаф передвинет. Или вдруг возьмет и скажет: а знаешь, дорогая, давай-ка сделаем ремонт. Или нет-нет, давай оставим все эти домашние дела, поехали-ка лучше в отпуск. Вот это я называю по-настоящему верный, надежный, классный парень. И вообще, хочется больше не про Алё, Алешеньку, а про Таню-Танюшеньку петь. Татьяна Куртукова уже совсем скоро, 9 сентября, отметит день рождения, и который по счету совершенно не важно, потому что Татьяна неизменно прекрасна, и хочется ей каждый раз аплодировать. Столько теплоты, столько радости в ее голосе. Татьяна всегда такой. Оставайтесь.

0: друзья мои, согласитесь, абсолютно завораживающая музыкальная композиция. Это хай-фай и бессменный лидер Митя Фомин. Невероятно хорош. Каждый раз с удовольствием просматриваю соцсети исполнителей и понимаю, что настолько стильного молодого человека я просто никогда в жизни не встречала. Ну, не говоря уже о том, что на сольных выступлениях артиста всегда стараюсь поближе к сцене пробиться для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы посмотреть и попасть в поле вот той дивной атмосферы, которую Митя создает вокруг себя. Я уверена, что рядом с вами также находятся люди, которые дарят вам радость, помогают, возможно, проснуться, а может быть, уже угощают вас вкусным завтраком. Если это действительно так, приятного аппетита. Как всегда, предлагаю вам вкусить деликатесы музыкальные здесь, на русском. Группа «Градусы» и «На ресницах» — совсем свежая вещица. Уже совсем скоро, потом Кристина Арбакайте, Имин и Лариса Долина. Все для вас на русском.
1: Русское радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
5: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
6: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Ну вот хорошо, если у вас утро, так же, как и у группы «Добро», проходит романтично, и весь район с утра пораньше слышит, как вы рады наступающему дню, какое у вас чудное настроение, какой у вас замечательный вкусный кофе, какая у вас приятная компания. А то, знаете, как бывает, с утра пораньше подходишь к окошку, смотришь на солнышко и думаешь, сейчас весь район услышит, как сильно я хочу спать. Ну и там дальше раздается вопль. Дорогие мои, я надеюсь, что не придется вам сегодня жаловаться на жизнь, сможете и отдохнуть, и песни любимые послушать, и с друзьями погулять, и вполне возможно заняться теми домашними делами, которые за рабочую пятидневку накопились, но отдых все-таки в приоритете. А мы здесь на русском для качественного отдыха, как всегда, подходящие саундтреки подберем. Группа «Серебро» уже совсем скоро, впереди Ирина Дубцова, «Бурито» и «Город 312».

0: слушает страна.
1: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На заправках появятся указатели класса топлива. Это распоряжение правительства. Таким образом, владельцы АЗС должны указывать на информационном табло в уголке потребителей и в кассовом чеке, какое именно горючее доступно водителю. В начале августа власти утвердили возможность производства импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля следующего года, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка и предотвратить дефицит. Минцифры обновила закон о почтовой связи. Одно из нововведений – возможность информирования клиентов через портал госуслуги и с помощью СМС-рассылки. Это все платно, но на льготные тарифы могут рассчитывать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей. Стоимость услуг для этих групп будет регулироваться государством. Создатели смешариков пригласили в свою студию в Санкт-Петербурге девочку из тульского города Болохово, которую администрация пригласила уголовным делом за рисунок персонажей мультсериала на детской площадке. В мэрии тогда заявили, что подали заявление в полицию из-за нарисованных героев детской площадке. Творчество ребенка чиновники приравняли к порче имущества. 14-летнюю девочку хотели привлечь по статье о вандализме. В ситуацию вмешался губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и призвал не доводить ситуацию до абсурда. Он встретился с семьей девочки. Российские гимнасты завоевали серебро чемпионата Европы. Медали за вольные упражнения и упражнения на кольцах получили Арсений Духно и Илья Заика. Они оба были очень близки к золоту. Заика вообще уступил его обладателю, армянину Артуру Аветисяну, получив такую же, как победитель, оценку. Сегодня состоится еще 3 финала в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и перекладине. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

друзья мои, этим ранним субботним утром, если что, вы тоже не соло, потому что у вас есть я, Юлия Калинина, да что там, вся команда русского. Мы вместе с вами просыпаемся, вместе с вами работаем, а порой вместе с вами отходим ко сну, потому что бывает, что я засыпаю, слушаю моих коллег, как они передают привет ваши, и как так тепло становится на душе. Андрей Звонкий распечатал этот музыкальный час, и знаете, не устаю радоваться тому, что кроме того, что его называют артист, автор-исполнитель, саунд-продюсер, его еще называют хитмейкер. И это абсолютная правда. Каждый трек этого артиста в моем плеере персональном обязательно занимает почетное место. Ну, не говоря уже о том, что Андрей невероятно, просто феерически модный парень. Я обожаю смотреть его модные луки, и каждый раз он у своих подписчиков спрашивает: ребята, вот это круто или вот это круто? И два разных образа представляет, иногда больше. И мне так нравится выбирать, голосовать. И вот в связи с неустойчивыми московскими погодами Андрей буквально пару дней назад попал в ту же ситуацию, в которую я попадаю регулярно. Как только надеваешь новые кроссовки и выходишь в них из дома, на красоте, как теперь говорят девчонки, тут же начинается дождь, и твои новые кроссовки подвергаются самому отчаянному, яростному испытанию, какое только можно вообразить. Впрочем, я думаю, что из этой ситуации мы с вами выходим достойно, причем прямо вот в новых кроссовках. Достойно вошли и достойно вышли. Ёлка, Алсу и Сергей Лазарев в ближайшее время здесь, на русском. Просыпайтесь с нами и наслаждайтесь каждым мгновением этого классного субботнего дня.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимые.

Сергей Лазарев не раз признавался, что если бы действительно мог что-то изменить, то ни за что никогда не вставал бы рано. Артист не раз признавался, что любит, особенно на гастролях, до часу дня проваляться в кровати. Но здесь, конечно, имеет значение то, что концерты идут допоздна. Однако Сергей все-таки скорее сова, чем жаворонок. Быть при этом молодым родителем – это достаточно сложно, потому как дети как раз любят в 7 утра врываться в комнату к родителям и говорить: «Мама, папа, вставайте, давайте скорее жить эту жизнь и наслаждаться каждым мгновением выходного дня». С одной стороны, я их прекрасно понимаю, потому что много интересного можно пропустить, просто проспать, и в конце концов треть жизни во сне как-то несправедливо. Но вместе с тем и поваляться хочется. Дорогие мои, не знаю как, но придется искать баланс. И я уверена, что вы с этим справитесь.

очень часто бывает в компании человека, у которого совершенно глупое чувство юмора. Самые дурацкие шутки в его исполнении всегда можно услышать буквально в режиме 24/7, и ты понимаешь, что это не лечится. Я уверена, что у вас чувство юмора просто потрясающе. Вы готовы придумывать шутки и оставлять их на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru. Пишите, шутите, радуйтесь жизни.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы
3: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

дорогие мои, вам даже не придется меня забывать надолго, потому что завтра в 15 снова буду здесь, на русском. А за минувшую ночь каждого из вас хочется поблагодарить. Компания получилась действительно теплая. Да что там, встреча выходных прошла именно так, как должно. Здорово, весело и в приятном обществе. Прощаюсь с вами. Оставляю вас в надежных и нежных руках моих коллег. Они, как всегда, скучать не дадут. Юлия Калинина. До скорого. Пока.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-60. 16.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
5: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.киспрома.ру.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Самарская область минувшей ночью оказалась под массированным налетом беспилотников. Повреждения получили склад компании «Озон» и промышленный объект, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Пресс-служба «Озона» уточнила, что из-за атаки БПЛА на складе в Чапаевске начался пожар. Более 500 сотрудников эвакуировались. Есть несколько пострадавших. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Из-за налета дронов закрывали аэропорты в Чебоксарах, Калуге, Ульяновске, Самаре, Пензе и Саратове. Графики плановых ремонтов российских нефтеперерабатывающих заводов оптимизируют. Это должно снизить риск сокращения предложения топлива на рынке. Задачу поставил вице-премьер Александр Новак. Бензиновый кризис обсуждали накануне в правительстве. Участники указали на необходимость равномерно распределять имеющиеся объемы топлива между регионами и внутри них. Отдельно обсуждалась ситуация в Туве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. В Альпах возводят подземные бункеры для миллиардеров. Секретные комплексы будут использоваться для хранения золота, элитных авто, дорогих вин, произведений искусства и других активов, пишет «Нью-Йорк Пост». Крупная сеть таких бункеров строится под перевалом Брюник на глубине более 100 метров. Ожидается, что первые убежища будут готовы уже к 2028 году. Желающие могут купить права на использование подземных помещений на 99 лет, а цены стартуют от 1 миллиона швейцарских франков. Это примерно 104 миллиона рублей. И о погоде. Последним днем лета в столице официально станет ближайший понедельник, сообщают синоптики. Со вторника температура будет постепенно снижаться, погода начнет готовиться к осеннему сезону. В столичный регион придет холодный атмосферный фронт, так что в Москве посвежеет. При этом выраженность погодных изменений должна быть слабой. Столбик термометра в среднем будет показывать плюс 22-25. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. «Джили EX5 и MI» в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.

0: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Делаете ремонт?
3: Не переплачивайте.
2: В стройцентре «Сом» акция.
3: Нашли такой же товар дешевле?
2: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворись.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама на русском. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
7: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
11: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
2: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: слушает страна.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я танца пью дыхание, набегу, тебя найду.
0: Русское радио.
2: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
1: В чувствах передать и боли, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучше.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Суд в Саратове оштрафовал кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко за демонстрацию экстремистской символики. Ему выписали штраф в 1000 рублей. И теперь ему запрещено участвовать в выборах в качестве кандидата сроком на год. Основанием для штрафа стал пост в соцсетях 2-летней давности. Как сообщили в партии, речь идет о публикации на фейковой странице Бондаренко, к которой кандидат не имеет никакого отношения. Политик, узнав о существовании такой страницы, сам обратился в полицию и попросил установить ее автора. С 1 сентября пятиклассники будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов. Еще для учеников пятых классов также вводится оценка за поведение. Эту модель опробуют в 10 школах каждого региона. Будут учитываться соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Людям с ограниченными возможностями здоровья разрешили водить грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи. Правительство исключило из перечня медицинских противопоказаний отсутствие кисти или стопы. В Минздраве отметили, что инвалиды могут безопасно водить такие машины из-за развитой автомобильной промышленности и технологий. Россиянки в ходе опроса рассказали, каким должен быть доход мужчины для отношений. От 150 до 250 тысяч рублей в месяц эту сумму женщина считает комфортной. Как пишет газета РУ, почти половина российских женщин считает, что их партнер должен полностью обеспечивать семью. И лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Вернусь буквально через час, а далее в эфире максимально работящие мужчины, трудоголики выходного дня, Миша Набоков и Андрей Макеев в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день фольклора. В некотором царстве, в некотором государстве все было хорошо. Но однажды поселилось там плохое настроение, и вышли богатыри Андрей Макеевич и Миша Набокович, и прогнали они плохое настроение шутками да песнями. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Все хорошо.
2: Тебе понравилась сказка?
3: Знаешь, да, я думаю, что если говорить про богатырей, вот именно в
2: это,
3: таком,
2: кстати,
3: русле...
2: Александр Сергеевич Пушкин.
3: Ну, естественно.
2: Написал.
3: Тогда здесь должен быть Андрей Николаевич и Михаил Олегович. Вот так. Вышли богатыри. И Елена. Елена прекрасная у нас. Ну, здесь
2: без общества.
3: Елена Журавлева. Лена уже. Видишь, у нас как-то странно называется. У нас есть не Михаил Набоков, а Миша Набоков.
2: Не Елена, а Лена
3: Журавлева, да.
2: И почему-то Андрей Макеев. А не Андр.
3: Просто Дрей Макеев.
2: Или Дрюха.
3: Да, Рюха. Ряха. Ряха у меня будет после рубрики «Лена жарит» с Леной Журавлевой, потому
2: да.
3: что она кормит...
2: Ты у меня что там говорить?
3: Как говорится, но убой.
2: Уже.
3: Но пока мы еще худенькие и влезаем вообще во все, как говорится, дыры.
2: Стулья.
3: И стулья. В том числе мы будем этот час работать веселые, хорошие, довольные и голодные. Игра накрутили по полной. У нас по плану много крутых песен мы с вами слушаем. В общем, шоу начинается. Дорогие друзья, поехали!
2: Аплодисменты, Андрей, ты заслужил этой фразой.
3: Спасибо большое. Да!
2: Поехали!
3: Поехали!
2: Очень хорошо. Пусть это будет нашей традицией. Я совсем скоро, кстати, расскажу, почему вообще быть лентяем действительно выгодно. Это, оказывается, это выгодно, Андрей.
3: За это еще платят?
2: Возможно.
3: Ну, ты расскажешь.
2: Было бы классно вообще. Но перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. Как можно накачать мышцы с помощью одной лишь микрофонной стойки, расскажет Денис Клявер.

0: субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами новости. Казалось бы, это страшнее вообще беды любой. Лентяи, да, но, как выяснилось, нет. Лентяи – лучшие руководители. Об этом говорят психологи. Если грамотно тратить силы и находить способы выполнять задачу проще, чем предлагает большинство, можно быстро продвинуться по карьерной лестнице.
2: Не сказано, куда только. Да,
1: может, скорее всего, вниз.
2: Продвинуться можно и вниз.
1: Потому что это же руководитель, куда ему еще двигаться, да?
2: Да, да, да.
1: Если трудоголик получает удовольствие от самого процесса работы...
3: Это что еще такое?
1: Руководящая должность будет даваться ему тяжелее. Такой человек может сместить фокус результата на перфекционизм. А это ведет к распылению ресурсов и бедами в команде.
2: Вот она, самая большая проблема команды.
1: Вот мы и выяснили, из-за кого у нас неприятности.
2: Человек, который старается, работает, получает удовольствие.
1: Сидит, улыбается.
2: Да. То есть не сплетничает, да, ни с кем.
1: Да.
2: Не прогуливает работу, не лентяйничает, не опаздывает.
1: Не доносит там ни на кого. Записки пишет бесконечно.
2: Не стучит, да,
1: никуда. Не постукивает.
2: На корпоративе, значит,
1: на столе не танцует.
2: Ведет себя прилично. Личный человек, просто беда в команде вообще. Это, что
1: это
2: с ним делать?
1: Человек,
2: с ним
1: это какой-то, убожество.
2: Первый, первый кандидат на увольнение. Просто противно смотреть. Сидит, улыбается, работает, получает удовольствие.
1: Если честно, просто мерзко.
2: Да, если вот, например, вы видите, вот если у вас есть в коллективе, например, какая-нибудь доска подсчета,
1: где
2: лучший работник года.
1: Да, просто вот работник года.
2: Работник
1: года. И фотографии его такая.
2: Вот это я понимаю. Вот это, то есть, вот там, где написано лучший работник года, можно написать сплетник или лентяй. Да. Идеально. И еще кофе как делает, да? Рукав.
1: А как приносит вовремя?
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня.

0: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
2: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 6492.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Воу, ну что, Андрей, пришло время, давай. Давай,
2: сегодня у нас,
1: что у нас сегодня?
2: У нас сегодня, между прочим, дорогие друзья, очень важный, очень серьезный праздник, с которым мы хотим поздравить всю страну. Сегодня день государственного флага Российской Федерации.
1: Ура!
2: Ура! Ура! Ура! Мы вас поздравляем, да, с тем, что у нас сегодня праздник нашего главного символа страны, который объединяет абсолютно всех. Ну и, естественно, объединяет нас всех еще и много всего другого, да, то есть симпатия,
1: конечно,
2: к тому, что,
1: конечно,
2: у нас есть в нашей стране. То есть у нас, например, есть наши спортсменки.
1: Вот, да. Слушай, я хотел сказать про какой еще символ, да, который олицетворяет нашу страну. Это, я бы так сказал, если в виде трехглавого орла сделать, да, то есть получается, это шапочки для купания, угу, коньки и балетные чешки.
2: Ну, то есть, собственно,
1: наши синхронистки, потом наши, хотел сказать, конькобежки, наши, ну, ты понял, да?
2: Ну, я понял, да-да-да.
1: И балет, конечно.
2: Это, конечно, наши балерины наши.
1: Балерины наши.
2: Ну, это естественно,
1: балерины,
2: да.
1: Все.
2: А я бы, знаешь, вот то, что ты сейчас назвал, угу, еще бы общими словами бы сказал.
1: Еще более,
2: еще
1: да?
2: Еще более, да. Наша прекрасная половина. Прекрасная,
1: вот,
2: половина нашей,
1: конечно,
2: страны.
1: Причем, обратил внимание, я уже даже говорил в женском.
2: Мы пришли к дню 8 марта. У нас сегодня...
1: Девчонки, с наступающим.
2: Я считаю, что действительно наша прекрасная половина нашей страны — это красота наших девушек, наших женщин. Мудрость и красота.
1: В том числе и символ нашей страны.
2: Символ нашей страны, главный.
1: Наши девчонки самые красивые.
2: Я, например, раньше возмущался. Я думал, а что это вот про девчонок все время говорят, а вот про парней не говорят. Но потом, когда я повзрослел...
1: И когда тебе стало 7.
2: Мне стало 7, ну, уже где-то 8 лет, я услышал песни группы «Руки вверх». И группа «Руки вверх» мне буквально расписала все, понимаешь, все
1: прелести.
2: Объяснила,
1: да, получается?
2: Причем каждая песня посвящена какой-то определенной части. То есть...
1: Части тела, да?
2: Ну, всему, да. То есть они прям девушек там, значит, по частям. В одной песне ножки, потом в другой песне ручки, в третьей песне юбчонки. И я потом, когда это все собрал...
1: Соединил, и ты посмотрел, красиво.
2: Слушайте,
1: вообще,
2: да,
1: красиво, да?
2: Слушайте, да. Поэтому спасибо группе «Руки вверх».
1: И мы делаем вывод, что символ нашей страны это еще и...
2: Неофициальный.
1: Это еще и группа «Руки вверх» и Сергей Жуков, конечно.
2: Нет,
1: же,
2: знаешь,
1: да?
2: Кто-то воспримет это как шутку. А вот, например, песня «Ла-ла-ла-ла-ла».
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Весь день я напеваю. Во всем мире ее слушают.
1: Это вообще
2: самый крутейший хит, который переделывают и переделывают, он до сих пор живет. Поэтому я думаю, что у нас вот таких вот неофициальных символов страны еще очень-очень много.
1: Слушай, давай объединим все. Наши песни вообще.
2: Наши песни.
1: Наши песни. Не только Сергей Жуков, вообще наши песни.
2: Наши песни. Ну
1: и Сергей Жуков.
2: Сергей Жуков.
1: И наши песни.
2: И наши девушки.
1: Да, и наши девушки.
2: И наши спортсменки.
1: И шапочки для купания.
2: И наши были Ирина, и так далее, и так далее.
1: Да.
2: Что,
1: ну,
2: по-вашему,
1: много всего, много.
2: Что, по-вашему, является главным неофициальным символом России? Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе. Где?
1: В комментариях под постом. С темы дня.
2: Каждый раз ты
1: меня ловишь каждый раз.
2: И каждый раз я тебя ловлю, и ты попадаешься.
1: И я все равно.
2: Ты попадаешься.
1: А я попадаюсь.
2: А ты попадаешь.
0: Крутую на русском радио.

0: Отличное утро. Вкрутую по-русски.
1: Ну что, готовы у нас выигрывать?
2: Да!
1: Вот. У нас Миша Набоков за всех, за всю аудиторию ответил. У нас игра на карутели по полной впереди. Уже пора звонить. 8-495-995-105-7. Для вас приготовили три факта. Один из них, правда, определите, что где, но все у вас получится.
2: И подарок тоже приготовили, конечно.

0: Да.
1: Хорошо,
2: договорились.
3: Мы придумаем вам наказание какое-нибудь.
2: Давайте, все, готово, наказание, все, и призы готовы, все готово.
3: Итак, сегодня в день государственного флага Российской Федерации мы накрутили факты про символы разных стран. Факт номер один. На гербе Исландии изображен тролль с дубиной. В память о легенде, согласно которой тролли защищали остров от захватчиков. Факт номер два. В Бразилии официальным символом удачи считается левый шлепанец. Его изображение можно увидеть также даже на государственных сувенирах. И факт номер три. Национальное животное Шотландии. Единорог.
2: Никита.
3: Вот такие факты.
1: Так.
2: Вот и все. Вот,
1: нам вот нужно, все. Какой из них правдивый, правильно?
3: Да, да, просто, есть... просто нам нужно назвать циферку. Один, два или три.
2: В первом варианте у нас была Исландия и тролль с дубиной. Да. Во втором варианте Бразилия и левый шлепанец. И третье. Шотландия и единороги.
1: Ну, в целом, по мифологии, я думаю, подходит более первый вариант. Как-то со шлепками не очень похоже.
3: То есть, вы не слышали о легендарном мифологическом шлепанце, да, в бразильском?
1: Нет, к сожалению, не слышал.
2: Может быть, там это... метод воспитания в Бразилии популярный.
3: Шлепанц?
2: Я как шлепанцем тебя сейчас как
3: шлепаю. Брат, штанов-то там не носит. Где, ну, да. Где ремни брать? Шлепанцами все делают.
2: Согласен.
3: Там же жарко просто.
2: То есть, получается, Никита, мы останавливались на первом варианте про то, что у нас там тролль с дубиной, да? В память о легенде, согласно которой тролль...
1: Ну, я предполагаю, что да.
3: Так, вы предполагаете, а располагаем мы чем, получается?
2: У нас тролль с дубиной в Исландии был, в Бразилии был левый шлепанец, и третий...
3: В Шотландии единорог.
2: Единороги были. Но вам в любом случае нравится только первый.
1: На кельтскую тематику подходит.
2: На кельтскую тематику. Ну и что у нас говорят тролли? Связана ли как-то с ними история Исландии или нет? Первый вариант мы принимаем, естественно. Получается, вариант этот неправильный. Вот так, вот так. На гербе Исландии действительно есть мифологические защитники страны, но никакого отдельного тролля с дубиной в качестве национального символа нет. Правильный вариант у нас был третий. Национальное животное Шотландии – единорог.
3: Ну что ж такое-то,
2: причем это не современная туристическая шутка. Единорог связан с Шотландией много веков и появился на королевском гербе еще примерно в 12 веке. Сегодня мифическое существо действительно считается национальным животным страны.
3: Слушай, ну я считаю, Никита ни в чем не виноват, если в Шотландии там все какие-то сумасшедшие люди.
2: Мне кажется, просто Никита хотел потанцевать под группу «Руки вверх». Поэтому
3: вот
2: будьте честны.
3: Никита, признайтесь, вы хотели.
2: Ну вот и все.
3: Никита, вы хотели, но получайте.
2: Я в следующий раз наказание не буду говорить.
4: Или по полной на русском радио.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Что, по-вашему, является главным неофициальным символом России? Ну, что нам пишут? Уже сейчас тут набрасывают варианты. Роман написал. Советский сервант с посудой, которую не достают даже в Новый год.
2: Точно, слушай.
1: Она стоит на тот самый день, когда пора уже доставать. Мне кажется, даже никогда ее не достают. У меня у папы, знаешь, в шкафу рубашки висят новые. Ну, новые как? 15 лет им, но они все новые.
2: Не как новые.
1: Зачем новую рубашку доставать? Раскладной стол пишет нам дальше. Не валяшка с загадочной улыбкой, а то что все матрешка и матрешка, спрашивает Роман. Ну, и не валяшка и матрешка, это все шедевры русской культуры.
2: И все это в серванте в том самом.
1: Ну, конечно, да. У меня и не валяшки, и матрешки стоят.
2: Конечно.
1: Да, обязательно. Банки с огурцами и помидорами.
2: Все в серванте.
1: Синие весы, Тюмень. Пока с утра только такой набор. То есть Роман с утра только вот это нашел. Открыл сервант, матрешку нашел. Значит, огурцы нашел. Что-то еще.
2: Слушай,
1: нашел.
2: Ну я бы на месте Романа закрыл бы этот сервант и стер отпечатки пальцев. Потому что мне кажется, знаешь, сервант — это такой, такая вещь ценная. Это как на пиратском корабле в отсеке специальном в каюте капитана есть вот это вот сундук с сокровищем, и это тот самый сервант.
1: Если
2: что, не
1: ты
2: дай бог,
1: доберешься до этого сундука с сокровищами, ты же думаешь, что вот он сейчас, вот я его открою, ты открываешь, а сзади капитан стоит. Куда? А это сервант. Ты открываешь его,
2: а там не валяется.
1: Ничего, не смотришь все, и сзади голос. Куда? А это теща стоит.
2: Капитан теща.
0: Вкрутую. На русском радио. Реклама на русском.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое! Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: Гипермаркет «Офис Маг». Звонок для учителя.
9: А «Офис Маг» для родителя. В гипермаркетах «Офис Маг» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Маг».
9: ООО «Офис Маг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
11: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Все, веселье в сторону. Лена Журавлева пришла, поэтому у нас серьезная рубрика.
3: Подтянули все, что нужно подтянуть.
1: А я думала, я для веселья.
3: Галстуки.
1: Для радости.
3: Лена,
1: для энтузиазма.
3: И для этого тоже.
1: Ну и для всяческих историй. Ну, кстати, вот...
3: И для этого
1: тоже. А вы скажите, вы этим летом сходили в поход?
3: Я бы даже просто сократил. Сходили.
1: То есть не было ни палаточек, ни костра, ни вот песни.
2: Ничего не было, Лен.
3: Лен, откуда? Откуда?
1: Вы еще можете успеть,
3: что,
1: ребята.
3: Куда? Куда? Холодобина какая? Куда? С какими палатками?
1: Тебе,
3: мы не в том возрасте,
1: тебе
3: Лена, чтобы...
1: Тебе холодобина.
3: Ладно. Мне да.
1: А вот мы когда собираем рюкзак в долгую дорогу, на пикник какой-нибудь, в туристический поход, рука сама тянется к чему?
3: К светлому. К знаниям я имел в виду.
1: Ну, к банке с тушенкой. Потому что это обычная еда в походе, да?
2: Ну да.
1: Вот и Миша то. Это классика выживания.
3: Это
1: гастрономический символ стойкости. А что вот в своих рюкзаках и багажниках носят туристы в других странах? Вот они же не на тушенку покупают.
2: Мы там не лезли в чужие рюкзаки.
3: Мы не лазили. Да, не лазили.
1: У каждой нации есть своя жестяная страсть.
2: Ну ты залезла, расскажи.
1: Да, залезла, конечно. Так, Соединенные Штаты Америки. Главный хит, это, конечно же, арахисовая паста в пластиковых банках, иногда консервированная. Mm-hmm. Невероятно калорийно, вкусно, не портится. Идеальный завтрак с крекером или лепешками.
3: Но это только завтрак.
1: Вот мне кажется, все. Нашего туриста этим не удивить и не накормить.
3: Не накормишь, да. Вот я только хотел сказать.
1: А второй пункт – это консервированные чили с мясом, чили кон карне.
3: Ну вот это уже посерьезнее.
1: Или рагу. Готовые, сытные, часто острые блюда, которые можно просто разогреть на костре. Ну mm-hmm. и куда же без легендарный спам? Ну вы знаете, да? Это
3: Нет.
1: же... Ну как?
3: Что?
1: Ну ветчина, спам, который потом так и назвали спам.
3: А, которая противная такая, да? Ее есть невозможно.
1: Ну я не знаю, как противная, вот в Штатах любят, и, например, в Южной Корее тоже предпочитают. Во Франции, даже в условиях, французы даже в условиях дикой природы не готовы отказываться от изысков. Конфи из утки или гуся. Мясо, томленное в собственном жиру, которое хранится вечно. Разогревается.
3: Вечно, хочешь сказать, пухом. Пусть будет.
1: На костре этой банку утки. Разогреваете, и уже как будто бы вы в маленьком ресторане.
3: Ну, слушай, но все равно не сравнится это с нашей тарой.
1: Картошечкой. Вот картошинку в костер бросил, да, вот, который немножечко потух.
3: Например,
1: и потом, солью.
3: Но я вообще-то о том, что ты вначале говорила.
1: О чем? О тушеночке?
3: Да.
1: Ах, хороша.
2: Ах, да, хороша, как Лена Журавлева.
3: Еще лучше.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29 33 66.
8: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. BLG. Надежность в движении.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
13: Кто это везет миллион на новенькой машине?
14: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
15: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
16: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
17: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Геленджике бензин полностью закончился, это подтвердили и власти. Люди стояли в очередях по 16 часов. Очевидцы рассказывают, что перед ними 180 машин, за ними не меньше, но дизель пока есть. В Сочи ситуация тоже напряженная, бензин есть, но на многих АЗС приоритет для экстренных служб. А обычным водителям приходится искать топливо с утра и объезжать заправки. В очередях активизировались перекупщики, они предлагают бензин по 250-500 рублей за литр. Вторая волна нехватки топлива фиксируется по всей России, ограничения на продажу бензина введены в Москве и Петербурге. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в магазинах крупных торговых сетей 1 сентября. С его помощью можно будет удобно и без путаницы оплатить свои покупки. Такие QR-коды должны разместить компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а через год обязанность возникнет у бизнеса с выручкой более 30 миллионов. С 1 сентября 2028 года уже подключатся остальные компании и крупные индивидуальные предприниматели. Минздрав с 1 сентября изменит порядок выдачи медицинских справок и заключений. Список лиц, имеющих право на получение этих документов, будет шире. Забрать их сможет не только сам пациент, но и его близкие родственники. Дети, внуки, родители, опекуны, бабушки и дедушки, а также братья и сестры. Справки можно будет запросить для подтверждения наличия или отсутствия контактов с инфекционными больными. Китайские изобретатели создали робота-коня, на котором можно ездить верхом. Изобретение называют интеллектуальной вездеходной платформой. По словам создателей, максимальная грузоподъемность 300 килограммов. При этом робот может разгоняться до скромной скорости в 10 километров в час, а запас его хода 40 километров. Робототехники рассказали, что лошадь умеет автономно перемещаться по пересеченной местности. Например, ее не пугают грязь, гравий, и она не боится крутых склонов. Вернусь буквально через час. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Hey, кто слушает крутую по-русски с утра, тот не толстеет никогда.
1: Кстати, нам еще никто не написал про то, что поэзия является неофициальным символом России.
0: Я думал, ты про коня.
1: Но и конь тоже в поэзии у нас периодически появляется.
0: Конечно, Александр Сергеевич Пушкин, во-первых. А во-вторых, Сергей Жуков.
1: Да, ну и в-третьих, Денис Клявер, давай уж добавим.
0: Ну да, давай.
1: Потому что тоже уже должен быть на третьем месте.
0: Конечно, всегда есть третье место.
1: Всегда есть Денис Клявер, как всегда, на третьем месте. Значит, что, по-вашему, является главным неофициальным символом России? У нас сегодня такая тема. Ну, мы вспомнили уже про поэзию сейчас. Сказали, да, про девушек.
0: Про коня.
1: Про девушек наших прекрасных.
0: Про музыку.
1: Проговорили, да.
0: Да, про музыку.
1: Про сервант, в котором
0: все хранится.
1: Что еще? Пишите свои варианты. Напомню, что можно отправить сообщение непосредственно в наши аккаунты. Можно оставить сообщение в Максе. У нас под постом нашей во ВКонтакте. Пожалуйста, заходите везде.
0: Очень легко.
1: Везде пишите. У нас крутые песни, естественно, в этот праздничный день составляет нам компания. Мы не обойдемся. Как всегда, по традиции, в праздничный день Мишкины фишки. Это уже входит уже в все традиции и не выходит оттуда.
0: Это база.
1: Никто не спрашивает, но она все равно входит
0: туда. Входит, не выходит, и замечательно не выходит, я бы так сказал.
1: Рубрика «Мишкины фишки», Мишка все вам расскажет. Про что там будет, какая разница. И у меня новость, слушай, новость.
0: Так, давай.
1: Офисный обед превратился в настоящее испытание. Почему так получилось? Почему, что за событие? Миш, не думай. Ставь песню, я расскажу потом. Это не требует ответа.
0: Ты не меня
1: спросил? Я просто эту интригу поддержал.
0: Ты просто сказал, да?
1: Да, хорошо. Да, все.

0: Ответы по-русски. Крутую.
1: Я бы сказал, даже у каждого салата есть год спустя.
2: Согласен. Нашего. Согласен. И тем более, ты не просто так сказал эту фразу. У нас такая новость шикарная. Офисный обед, дорогие друзья, так, превратился в настоящее испытание на доверие.
1: Это в каком смысле? Давай, объясняй.
2: Каждый четвертый россиянин готов прятаться от коллег, лишь бы не делиться своей едой. По-моему, это даже справедливо, если честно. Исследование показало... Я, понимаешь, я чувствую вот в этой новости...
1: Ты чувствуешь в моем взгляде...
2: И кажется, в этой новости
1: осуждение какое-то,
2: осуждающие,
1: да?
2: Нотки.
1: Ну вообще,
2: типа,
1: да.
2: Типа это же лишь бы не делиться своей едой. А что такого-то? Ну моя еда. Исследование показало. Миша, твой осуждающий взгляд прожигает мою новость. Исследование показало.
1: А что такого? Ну поделись ты, я не знаю, ну кусочек-то, ну просто попробуй, напробуй там, да?
2: Ну тут начинается. Сначала дай мне кусочек, а потом квартиру свою отписать на тебя. Исследование показало, больше половины работающих россиян предпочитают обедать в одиночестве, а остальные вместе с коллегами. При этом половина тех, кто ест один, делает это намеренно, чтобы никто не попросил кусочек. Специально.
1: Ну, конечно. Прячется. Ну, это как бы логично.
2: А вообще...
1: Или они просто любят в одиночестве есть.
2: А вообще почти половина россиян берут или заказывают больше еды, чем могут съесть за один раз. А остатки чаще всего отдают коллегам. То есть в целом...
1: другая половинка.
2: То есть в целом... хороших людей получается больше.
1: Все-таки больше.
2: Да, вот это вот приятно.
1: Это
2: вот
1: позитивной ноте, потому что ты что-то там начал вот это вот гнать на нас, что мы там не хотим делиться, а потом все-таки...
2: Потом выясняется, что вас таких хорошеньких таких, Миша, гораздо больше, чем нужно. Поэтому я вас с этим поздравляю. А я вот, видишь...
1: Как ты сказал, гораздо больше, чем нужно.
2: Ну, вы знаете, кому тогда поближе держаться. Вот, да. То есть вы сразу определяете. Вы приходите, устраиваетесь в коллектив и сразу смотрите. Вот там, кто сидит в одиночестве и ест, и никому ничего не дает, вот с ним ни в коем случае не общаться. Хотя это руководитель, да? Ну, что делать?
1: Мне кажется, все-таки придется. Потому что он, получается, самый хорошенький.
2: Вот именно.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем, что, по-вашему, является главным неофициальным символом России. Ну, подруга, как вариант, да? Ну, не совсем, мне кажется, все-таки подходит.
2: Нет, не так. Смотри, Миш, не так. Женская дружба. Вот ее говорят, вот. Что ее не бывает, это в других где-то местах. Да, да.
1: А у нас,
2: пожалуйста,
1: на русском радио.
2: Наталья Подольская, Регина Тодоренко показывают пример.
1: Лучшие подруги.
2: Класс.
1: Они в жизни шикарно. Дружат, интересно?
2: Обязательно.
1: По контракту. Так, Диана написала, что является главным неофициальным символом России. Она считает автомобили. Москвич и Жигули. Я, кстати, помню, вот у моего дедушки тоже была такая вот добротная, знаешь, старая тачка. И это просто машина времени. Вот как есть вот фильм, да, «Машина времени». И мне кажется, это должна быть именно вот эта машина. Вообще никогда не ломалась, он ездил на ней 90 лет, просто с рождения.
2: Я помню, как у меня, кстати, у родственников тоже, сейчас помню момент, был автомобиль, он довольно-таки старый, и мы на нем ездили, главное, то двери не закрывались, то еще что-нибудь, вот хлопались, мы как-то едем, главное, я еду, вот мой родственник, собственно, дочь вот этого родственника, едем, в какой-то момент он выходит, дверь закрывается, не можешь закрыть. И моя сестра Оля говорит, ездим в танке в каком-то. Так вот, что у нас дальше?
1: Интересное сравнение.
2: Это было смешно.
1: Там в танке дверь не закрывается.
2: Здесь они тоже не закрывались. Здесь только люк. Нам Дмитрий написал. Граненые стаканы, почему-то он считает, и старая балалайка в серванте.
1: Именно старая балалайка, не новая.
2: Причем, знаешь, как же говорят, что... Раз в год и палка стреляет. Угу. Вот я думаю, что к балалайке это тоже применима фраза. То есть раз в год и старый балалайка...
1: И балалайка тоже стреляет?
2: Играет, Миша, старый балалайка раз в год.
0: Вкрутую. По-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.

0: Что, по-вашему, является главным неофициальным символом России? Кстати, мне на днях вот попался один ролик, там парень рассуждал вот именно о нашем характере. Угу. И вот именно вот эта фраза, что все обязательно будет хорошо, это является как раз символом нашего менталитета, что ли. Что бы ни случилось, знаешь, сейчас
1: такой
0: нормально.
1: Какой-то позитивный настрой,
0: сейчас,
1: да?
0: Сейчас посидим, угу. Сейчас у нас тут есть все накрыто, и потом уже под вечер все проблемы решим. Причем здесь как раз нам не зря, видишь, люди еще и пишут про неофициальные символы России, пишут нам в основном и про еду.
1: Кстати, конечно.
0: Черный хлеб и селедочка.
1: Замечательно.
0: Вот,
1: и картошечка. Забыли.
0: Да.
1: Куда? Ну куда без
0: этого? Потому что если черный хлеб и селедочка и положить авокадо, но это уже не наше.
1: Это что-то. Совсем другое. Это уже,
0: знаешь, так,
1: совсем другое.
0: Так, понимаешь, так же и Лжедмитрия-то распознали в свое
1: конечно,
0: время.
1: Конечно, да.
0: Когда он вилку туда стал, вдруг сказали, это что такое? А когда он еще и авокадо положил на черный хлеб и селедочку, сказали... Это не наш, говорят, царь, не настоящий.
1: Из селедки авокадо достал. Все икру достали, он такой...
0: Так он еще и побрился, когда сел. Вообще, что это такое было?
1: Не, борода у него белая была, не настоящая.
0: Да.
1: Деда Мороза.
0: Ну, борщи, понятно. Елена пишет, что борщ, черный хлеб, селедочка, все это понятно. Русский балет. Обязательно,
1: вот.
0: Да, это тоже символ, вот. Неофициальный символ России. Во всем мире его знают, все им восхищаются. В основном все ходят смотреть Большой театр. Ну, это, по крайней мере, иностранцы ходят в Большой театр. Не да. Все ходят в Большой театр. Почему вот наши люди, например, не ходят, не так часто ходят в Большой театр? Угу. Дело не в цене.
1: Конечно,
0: дело,
1: нет.
0: Дело в зиме, которая у нас всех превращает в актеров немного балета.
1: В балерон и балерин, да?
0: Да, то есть вот зима наступает. Как только все покрывается льдом, мне кажется, мы все немножко...
1: Актеры Большого театра.
0: Балеты,
1: да?
0: Так крутимся.
1: Слушай, получается, за это нужно и денежки брать?
0: Да? Ну да.
1: За пироэт, за
0: это. У нас каждый из нас народный артист в России.
1: Но по-своему.
0: Да.
2: Крутое по-русски.

0: Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: По этой части он с молодых годов, по свидетельству своих ближайших приятелей, побил рекорд, как говорят нынче, в Мишкиных фишках. Бабарыкин за полвека воспоминания. Сегодня мы обсуждаем, что, по-вашему, является главным неофициальным символом России, поэтому что я предлагаю? Поговорить про самые необычные рекорды из нашей отечественной книги достижений. Вот, например, профессиональные парашютисты из Перми Виктор Козлов и Сергей Дмитриев в 2018 году побили рекорд по самому долгому парному полету в аэротрубе. Их свободное падение длилось 8 часов 33 минуты и 43 секунды. Кстати, я вот подумал сейчас, именно столько по времени примерно и длится ночная смена ведущего русского радио. И если, допустим, накрутить кондиционер на достаточной мощности, можно попробовать сделать двойной рекорд, да? То есть ведение эфира в полете. Андрей, как тебе? Попробуешь?
2: Но, естественно, ты на себе проверять не будешь. Нет, давай, я не буду, и ты не будешь. Илья Крылов.
1: Нет, Димка Лебедев.
2: Димка Лебедев, да.
1: Его не жалко.
2: Да, но он же Лебедев.
1: Он улетит.
2: У него крылья.
1: Да, если что, он приземлится. Да, но все-таки окно лучше закрыть.
2: Да.
1: На всякий случай. И в 2023 году Константин Абабков установил рекорд по продолжительности игры на балалайке без перерыва. Он играл на традиционном русском музыкальном инструменте 60 минут подряд. Кстати, между прочим, когда я учился в музыкальном колледже, я узнал один секрет.

0: Что за отрубить или на кол посадить? Надо чуть-чуть изящнее думать, Миша, изящнее. Надеть напалечник какой-нибудь.
1: С напалечником будет неудобно. Тогда нужна железная балалайка, Андрей.
0: Нужна железная балалайка.
1: Позаботься об этом.
0: Хорошо, ладно.
1: И, наконец, в 2013 году Артем Назаренко вошел в Книгу рекордов России за наибольшее количество добрых дел, мероприятий, в которых участвовал в качестве волонтера. Это тот самый случай, мне кажется, когда ты всем рассказал, да, что устроился на престижную работу, уже распланировал бюджет, а потом выяснилось, что ты волонтер, и пришлось как-то вот выкручиваться.
2: Да. Мишкины фишки на русском.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: И обсуждаем с вами, что является главным неофициальным символом России. Вот тут много очень вариантов. Например, Мария пишет «кокошник». Марина, лапти, самовар, каравай. Руслан пишет: помните, умом Россию не понять.
2: Мы помним, а дальше помните?
1: А дальше не помним.
2: Здесь главное вспомнить еще продолжение.
1: Контекст какой?
2: Но сегодня, в день государственного флага Российской Федерации, самое время вспомнить хотя бы стихи какие-то, подучить.
1: Конечно.
2: Там, рассказать друг другу. Слушай, ну тут много вообще набрасывает варианты. И тут нам, видишь, в основном, правда, по одному слову пишут, ну, понятно, что кокошник.
1: ВДНХ.
2: Да. Ну и ВДНХ, кстати, написали тоже.
1: Да.
2: Да, кокошники, ВДНХ вообще шикарные. Русские народные сказки символ. Символ России — это медведь в валенках с гармошкой. Иван написал, почему же про кокошник-то забыл?
1: Медведь в валенках с гармошкой и в кокошнике.
2: И в кокошнике,
1: ну,
2: еще,
1: конечно,
2: да.
1: Чтобы,
2: знаешь, когда бывают вот всякие вот эти клюквы, как они называются, да, стереотипы о России. Угу. Все подряд лепит, главное, на одного медведя. Медведь в валенках с кокошником и с балалайкой, и с чем еще?
1: И с самоваром еще, конечно.
2: Да. Светлана пишет: щи да каша, пища наша. И вот Марина написала: лапти, самовар и каравай. То есть, я так понимаю, кто в какой музей ходил просто. Вот тот и называет. То есть, ходили там, кто-то зашел в один музей, там, например, самовара, и там им показали. Вот это символ. Я ходил, кстати, в музей, помню, ложек. И мне говорили: вот это один из символов России. Показывали какую-то ложку, говорю: это один из символов нашей страны. То есть каждый еще, главное, свой музей восхваляет, и что у них есть какой-то невероятный объект. Вот, поэтому, а если в музей современного искусства прийти?
1: Там тоже говорят: вот, пожалуйста, это неофициальный, да, главный символ России, но просто что это, никто не понял.
2: Не надо вам понимать пока.
0: Вкрутую по-русски.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Гипермаркет Офис Мак.
15: Звонок для учителя.
16: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
17: Экономьте с Офис Мак.
18: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
19: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
22: Я ваш сын.
20: Или падают.
22: Никакой ты ему не сын.
23: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
24: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
25: Как я по всему этому соскучился!
24: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
26: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Работы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы сегодня с вами обсуждали, что, по-вашему, является главным неофициальным символом России.
2: Бескрайние льды, о которых сейчас пел Александр Панайотов. Я думаю, вот, да. Вот здесь хотелось бы вот это добавить. Если я не сказал бы, то это все, меня бы прокляли все.
1: Я согласен. И Александр тебя лично попросил?
2: И я скажу даже, ноты Александра Панайотова, вот эти высокие, которые он берет.
1: Согласен.
2: Вершины Кавказа, фактически. Да. Что ты хотел прочитать?
1: Здесь могла быть ваша реклама.
2: Здесь мог быть Лермонтов. Дальше что?
1: Здесь мог быть еще Александр Панайотов.
2: Да.
1: Да, что я хотел, я уже забыл. Михаил написал «Пельмени со сметаной». Вот он считает главным неофициальным символом России. И я неожиданно после этого сообщения вспомнил хореографическое училище. Ты знаешь, что я поступал в хореографическое? Так. Мне родители просто посмотрели на меня в какой-то момент и сказали, что ну это же балерон. Mm. И я очень нервничал, и поэтому во время поступления как раз ел пельмени со сметаной. Mm. Но, видимо, это никак не отразило. Ну, не поэтому я не поступил, потому что у меня тело было идеальное, Андрей.
2: Как у богатырей, да, с картины?
1: Нет, как у, мне кажется, как у лошади.
2: То есть себя лошади рисовали, да, для картин «Три богатыря».
1: Сначала подумали, наверное, для богатыря хорошо. Нет, на лошадь больше
2: вот
1: похож.
2: Вот еще один символ России. Бескрайние льды.
1: Я думаю, мое тело.
2: Картина «Три богатыря».
1: Кстати.
2: Миш, про тебя уже тут написали. Медведи, мишки. Один мишка есть.
1: Пельмени.
2: Давай о главном поговорим.
1: Давай.
2: Андрей написал. Я, как постоянный слушатель, уже 18 лет думаю, что одним из символов России может считать и русское радио. Ведь уже 31 год радиостанция, любимая миллионами слушателей. Здесь должны быть аплодисменты, Михаил. Здесь звучат самые любимые песни разных лет, с которыми у каждого жителя связаны определенные воспоминания и события. Душевная атмосфера, которую создает любимый ведущий, делает русское радио родной и любимой радиостанцией для слушателей.
1: Я думаю, никто не напишет уже!
2: Все артисты стремятся попасть в эфир радиостанции и в конце года получить заветный золотой граммофон. За долгие годы церемония стала самой желанной авторитетной музыкальной индустрии. Я думаю, здесь мы тему уже закрыли. И что будет говорить Максим Привалов в итоге?
1: Уже не важно абсолютно.
2: Максим, привет тебе.
3: Ну, я могу помолчать для разнообразия. Ну, привет, ребята, привет, страна.
2: Помолчать или разобрать, когда будет твой эфир, если хочешь.
3: Да. Могу. Почему нет?
2: В какой-то момент между песнями...
1: Это будет
2: просто...
1: самый оригинальный
2: нет,
1: эфир.
2: Нет, в какой-то момент между песнями тишина. Максим думает. Как ты думаешь, Максим, что вот для тебя? Вот что ты можешь добавить?
3: Думаю с трудом, потому что сейчас утро.
2: Согласен.
3: А что касается символов, ну, вашей темы, да? Ну, вам уже, мне кажется, целый склад наприслали. Кокошников, балалайк, да, такое. Материального много. Я вот по нематериальному бы прошелся.
2: Пойдем.
3: Ну, например, что-нибудь такое, да, вот наша отзывчивость, наша сердобольность, да, наше желание помочь ближнему, бросить все, снять последнюю рубаху, вот это вот, вот,
1: тебе
3: так, вот
1: что,
3: такие вот.
1: Денег занять, что ли?
3: Да, да, пельмени свари, те самые.
1: На это намекает.
3: А еще у нас есть и космос, и балет, и чего только нет, у нас очень богатая страна.
1: Кстати, про космос.
2: Наконец, Максим добавил то, что нужно.
0: По-русски в главном утреннем шоу страны.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грех.
0: Русское радио.
1: Это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимая.
1: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.
3: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный.
0: Реклама на русском.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Потерян.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ВСУ впервые атаковали склад «Озон». Беспилотники повредили логистический комплекс компании в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Также повреждение получило промышленное предприятие. По словам Федорищева, силы ПВО сбили и подавили над регионом несколько десятков беспилотников. В результате атак есть несколько пострадавших, им оказывается помощь. Всего над российскими регионами силы ПВО за ночь сбили 457 беспилотников. В Госдуме предложили дать россиянам возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. Это повысит контроль над тратами и снизит число импульсивных приобретений, считают депутаты. Идея возникла на фоне изменений в потребительском поведении. По данным рынка, после периода активного роста интернет-торговля в России стабилизировалась, а покупатели стали проявлять большую экономность. Средний чек на маркетплейсах уменьшился на 5%. Председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова считает, что мнение семей с детьми и подростков следует учитывать при проектировании городской среды. Нужно учитывать то, насколько принимаемые решения отвечают потребностям семьи. Важно, чтобы мама с коляской могла свободно гулять в парке, детям было где играть, а людям с инвалидностью не приходилось преодолевать барьеры. Львова-Белова предложила распространить сертификат «Семьям рады», идею которого поддержал президент, на скверы, парки и дворы с удобной инфраструктурой. И о спорте. Сборная России по боксу выиграла общекомандный зачет первенства Европы. Соревнования прошли в Сербии. Российские боксеры завоевали 17 медалей, 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Турнир состоялся под эгидой World Boxing. Летом этого года организация сняла с россиян все санкции, и теперь отечественные спортсмены выступают под своим флагом и гимном. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

уже, кстати, взошло и прилично припекает. Солнце взойдет. Полина Гагарина только что на русском. Полторы недели до конца лета, нужно срочно что-то делать. Или наоборот, нужно срочно не делать ничего. Так, во-первых, меньше устанешь, во-вторых, больше отдохнешь. Мы уже отдыхаем, начало 12-го в столице. Выходные проводим на любимой волне под самую любимую музыку. Это «Русское радио», в эфире появился Максим Привалов. Такой сегодня чудесный день, ну, по крайней мере, в столице. Такое утро было. Проснулся раньше будильника и даже не расстроился. Вот прям наслаждался. Надеюсь, вы заняты тем же самым. Отдыхаете на даче, гуляете, а может быть, еще спите. Субботу утром – это вполне себе простительно. Мы не спим и вам не даем. Наоборот, у нас большие музыкальные планы. В этом часе «Слава», «Градусы», Юлия Савичева, Дима Билан и многие-многие другие. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

«Однажды ты» — это Слава на русском радио. Слава у нас в последнее время главный поставщик горячего контента в социальных сетях. Это я намекаю на те самые розочки, которые она на днях выложила. Если вы видели, то понимаете, о чем я. Если нет, найдите, зайдите, посмотрите. Я, кстати, проверил, думал, знаете, как бывает, вот хорошо тебе вечером, да, настроение игривое, что-нибудь такое сделаешь, выложишь, а на утро как бы взвесишь все за и против и стыдливо удалишь. Нет, не удалила, молодец. В общем, там такое горячее видео с подписью, что к приезду Кенни готово. Какого Кенни, непонятно. Может быть, Кани? Сейчас все Кани Веста ждут. Не знаю. Ну, в общем, конечно, тут сразу люди стали писать, типа, ну, что ж такое-то? Ну, почему так горячо? Зачем так горячо? Можно обжечься об ваше видео, дорогая Слава. Она пишет, ну, не ругайте меня, не ругайте бабулю. Это цитата. Хочу чудить и буду. Ой, молодец, так и нужно. Нужно жить с удовольствием. Прежде всего, для себя. 11.18, время московское. Радио «Русское» в эфире по-прежнему. Максим Привалов. Дальше у нас «Градусы». Свежая работа на ресницах.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Песня «Кукареку» — это очень даже человеческая новинка у нее получилась. Молодец, Марго, замечательная новая песня, называется «Мое», только что здесь, на русском. 22 августа, лето медленно, но верно все-таки сворачивается, уже есть даже прогнозы на осень и зиму. Пока они не очень оптимистичны, поэтому пока я их не буду озвучивать, подожду, когда перепишет. Такое регулярно случается с синоптиками, сегодня одно, завтра другое, а послезавтра... А послезавтра будет понедельник. Об этом пока думать не будем. Выходные продолжаются в ваших приемниках. Русское радио. Перед микрофоном Максим Привалов. Уступаю его Диме Билану.

0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2t2.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Гипермаркет.

0: Звоните с Office Mac.
1: Office Mac ID. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ТПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Три атаки. Веселимся, пока есть такая возможность. 22 августа. Тем не менее, 1 сентября уже на горизонте. Специалисты дают нам советы, как подготовить детей к школе. Что нужно сделать? Нужно прежде всего, ну, не понятно, что закупиться, заказать там все, что нужно, да? Но прежде всего надо подготовиться морально. То есть надо вспомнить все хорошее, что в школе есть. Чтобы ребенку захотелось туда вернуться. С друзей вспомнить, активности разные, какие-то экскурсии, интересы. Ну, по возможности, конечно, да, чтобы захотелось не только ребенку, но и вам тоже. Хотя 1 сентября, по традиции, родители ждут больше, чем дети. Надо ли объяснять? Да не надо. Все, у кого они есть, и так все прекрасно понимают. Продолжаем слушать любимую музыку на русском радио. Митя Фомин через 3 минуты. Ну, а прямо сейчас группа «Моя Мишель». Не устаю ими восторгаться. Стильные, тонкие, красивые, музыкальные. Одна песня лучше другой. Вот достаточно свежая работа под названием «Иногда». В ближайшие минуты посвятим им. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствовании Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительство России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. Избирком Северной Осетии утвердил тексты бюллетеней для выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые бюллетени по федеральному и одномандатному округам изготовят не только на русском, но и на осетинском языке. В ведомстве отмечают, что это уважение к родному языку и важный шаг к тому, чтобы участие в выборах было доступным и понятным каждому. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Максим Привалов. Привалов Максим.
3: Доброго полудня и хорошего самочувствия, что в начале субботы, после пятничного отрыва, важно и нужно. Меня зовут Максим Привалов, я по-прежнему отвечаю за ваши выходные. Музыка, новости, стол заказов, все будет. Будьте и вы, будьте на русском, и тогда все будет хорошо. В этом часе Александра Воробьева, блестящие, Филатов и Кэролс, Алсу и многие другие. Начнем с Домика Джокера.
4: Я уже

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Но в нашем случае можно взгляд заменить на прослушивание. Любовь с первого взгляда, с первого прослушивания, с первой ноты. Денис Клявер на Русском радио только что. 22 августа. Многие заметили, что на улицах городов сегодня обилие триколоров, а все потому, что сегодня день российского флага. Отцом триколора, кстати, является Петр I, потому что именно по его указу в 1705 году на, дальше будет цитата, на торговых всяких судах, так император повелел, должны были поднимать бело-синий-красный флаг. Ну вот с тех пор, там, конечно, с какими-то перерывами, тем не менее. Поздравляю, дорогие сограждане, с праздником!

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48, ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба русского радио 5797799, код

Алсу на русском радио только что. Иногда вашему вниманию. Тем временем у нас 9 дней до окончания лета. Синоптики, чтобы, видимо, успокоить нас, обнадеживают и обещают, что бабье лето ждет москвичей. Остальных ТР тоже ждет. В разные сроки, конечно. Но не знаю. Нам, чтобы, видимо, жизнь курортом не казалась, говорят, что с понедельника в Москве все-таки придет похолодание. Это будет первая репетиция осени, то есть у нас сегодня последние проводы лета. Ну, конечно, звучит печальненько, но, тем не менее, можно, конечно, отрепетировать. Как там с этим летом мы будем прощаться? А можно попытаться взять от него все. Надеюсь, вы выполнили свою летнюю программу и на курорт скатались, на банане покатались, вкусную дыню с арбузом купили, дачу в порядок привели, ремонт затеяли. В общем, список у каждого свой. Кстати, по поводу дынь, арбузов, мне вот в этом году прям везет. А я вам, знаете, какой секрет открою? Я нашел арбузного дилера. Я пришел в супермаркет, ну, не буду называть, рядом с домом, у меня магазин. Нашел человека, который эти арбузы как-то там курирует. И говорю: вы знаете что, мне нужна ваша помощь. Я вот стучу, это, хвостик кручу, все как надо делаю, но каждый раз покупаю типичное не то. Помогите. И как-то так вот сердобольно и искренне я говорил, видимо, что человек проникся. И вот уже на протяжении этого лета я прихожу, говорю: здрасте, это снова я, тайный знак, мне нужен хороший арбуз. И он откуда-то из закромов выносит каждый раз идеальный, сочный, с тоненькой вот этой кожей. Не знаете, кожура бывает, это не укусишь. Нет, тонюсенькая, сладкий. Ну, в общем, желаю вам найти своего человека.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Гипермаркет «Офис Мак».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» – для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
14: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка. Банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

Юлия Михальчик на русском радио. Метеорит. Слушайте, ну такое редкое явление достаточно, метеорит, да? Между тем, я вот ради интереса зашел на маркетплейсы. По 800 рублей, пожалуйста, кусок метеорита предлагают. Сихотэ Алиньского аж. Ну, мне кажется, что это какой-то булыжник. Среднестатистически. Ну, не может быть такого. Хотя, у меня была сходная ситуация. Я тут из Калининграда вернулся не так давно. Моя родина, поэтому периодически наведываюсь туда и семью проведать, родителей. Вот, и был в поселке Янтарный. Это рядом с Калининградом, прямо на море. Там огромный комбинат вот этот янтарный и магазинчик при нем. Захожу, думаю, ну дай посмотрю, что там. Понятно, что разного вида янтари продаются и в качестве ювелирных украшений, и картины, и чего только нет. И продается янтарь интерьерный. Выглядит здорово, то есть такие камни прям, иногда они обработаны, иногда нет. Какие-то в нем, какие-то крапления есть, или просто такой красивый по себе камень. Думаю, ну надо прикупить. Ну и просто ради интереса, говорю, сколько стоит? Мне говорят, 1 300 000. Я аж присел, я говорю, а камешек небольшой, меньше ладони. Я говорю, за что? Вот за то, за древность. Так что, знайте себе цену. Будьте как янтарь, как драгоценный камень. Сами для себя. Русское радио в ваших приемниках. Мы вас ценим, мы вас любим. Мы вас никуда не отпустим. Дальше Нюша с нами. Воспоминания на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: скажу.
1: Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По распоряжению правительства на заправках появятся указатели класса топлива. Владельцы АЗС должны указывать на информационном табло в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое именно горючее доступно водителям. Ранее власти утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращении бензина Евро 2, 3 и 4. В Минэнерго заверили, что мера будет действовать до 1 июля следующего года. И к другим темам. Цифровой рубль официально запускается в стране с 1 сентября. Центробанк планирует внедрить возможность проводить операции с цифровой валютой без подключения к интернету. Кроме того, граждане могут проводить операции с цифровым рублем без комиссии. Однако эксперты сомневаются, что предлагаемые льготы помогут сформировать массовый спрос на новую валюту. Быстрее всего цифровой рубль приживется в бюджетных платежах, считают специалисты. Родители школьников имеют право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на школьной линейке 1 сентября, сообщили в финансовом университете при правительстве. Для этого нужно вовремя подать заявление на отпуск или отгул. При этом работодатель вправе отказать в отпуске, если это приведет к перебоям в работе. Ранее в Госдуме предложили официально сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Сегодня и завтра погода в стране будет крайне неоднородная. В южных районах европейской части, по информации гидрометцентра, сохранится аномальная жара. Температура окажется на 3-6 градусов выше нормы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Циклонические процессы принесут ненастье в северо-западные и центральные регионы страны. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Владимир Пресняков, без нее никак, здесь на Русском радио, без нее, то есть без субботы. Слава богу, она пришла, выходные на Русском радио. Как проводите их вы? Это важный вопрос, интересный вопрос для нас, поэтому обязательно зададим его вам в следующем часе. Надвигается стол заказов в 14.00 по Москве, а пока к музыке. Дам, 22 августа, суббота, предпоследние летние выходные. Обидно, конечно, да, вроде бы мы не ссорились, вроде не обижались друг на друга, а все равно лето уходит, плавно, постепенно, помахивая чем-нибудь, но уходит. Вот оно какое это лето, а. Ну, вся надежда на лето бабье, говорят, что будет в этом году. Будем верить отчаянно и до последнего. Горячие хиты, новинки, любимая музыка, все это здесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Какой у них хороший аппетит к жизни. Мало огня, серебро на русском радио. Только что, ну, мы люди такие, нам всегда всего мало. Казалось бы, да, ну, умеет радоваться мелочам. Нет? Одну что-нибудь такое тебе судьба подарит? Все, забываешь, что до этого не было ничего, хочется еще. Вот недавно в лес ходил я. Приехал на дачу, наконец-то. В кои-то веки за лето, потому что график, мама не балуй. В общем, пошли в лес. Белые грибы, маленькие, красивенькие. Ну, немного, но вот если ни одного не нашел, и не расстроился. А так нашел немного, хотелось побольше. Кстати, пик грибного сезона в Подмосковье, специалисты передают, говорят, что уже начался. Вот после 20 августа можно смело брать косу, большую корзину грибную, и если знаешь места, то прям хоть коси этих грибов. И аж до октября можно будет собирать. Что значит нам советуют? Белые, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики, груздии, опята осенние. В общем, дорогие охотники, ваш выход. Знаю, что есть специальные приложения, не только охотники за бензином на заправках, да? Но и вот подмосковные охотники за грибами. У них есть свои фичи, свои приложения, где одно встречается, где другое было замечено. Надо, кстати, скачать, попробовать. Я вот раньше не понимал, не любил, а с возрастом все приходит, с возрастом, как говорится. И Дмитрий Маликов приходит дальше к нам на русское.

0: Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Канал Су на русском радио. Чужая, ну нет, чужих не надо. Нужно свои. Свои шутки сочинить и отправить нам в рамках забавы под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Напомню, все лето у вас есть возможность, широкое поле для креатива. С 1 июня и аж по 31 августа проходит акция под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Придумайте шутку, отправьте нам, и если она будет хороша, тогда она будет озвучена нашим Антоном Юрьевым и украсит эфир русского радио. Присылать шутки нужно на сайт русрадио.ру. Там есть специальная форма, большой баннер, написано «Антоновка по-русски». Вот нажимаете, и сразу будет понятно, что нужно делать дальше. Лучшие шутки будут звучать в эфире, а их авторы получат фирменный подарок – эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну и, разумеется, понятно будет, что эта футболка не простая, а русскородийная. Подробности на сайте. До конца акции не так много времени. Сегодня 22 августа. 31 августа закончим прием шуток. Ну и начнем подводить итоги. На самом деле, целый урожай шуток мы уже собрали, но я уверен, что найдутся еще желающие. Вперед!

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.

0: Gipermarket.ru.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономтес Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+. Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Так, можно уже смело напевать. 9 дней до окончания лета. Ну что, еще один вполне погожий, пригодный для отдыха выходной подарила нам столичная погода. Тепло, солнечно в Москве, по крайней мере, с утра было точно солнце. По этой самой причине все, кто мог из города двинуть на природу, на дачу, сделали это. Дороги относительно пустые. Потому что уже заметили, да, наверное, что с каждым днем все больше и больше автомобилей. Возвращаются люди, готовятся люди. Думаешь, ну нет, а сегодня ничего, дышится нормально, едется тоже легко, дороги пустые, но не как после Нового года, да, или на майские, но тоже пойдет, тоже хорошо. Где вы, как вы, отдыхаете или работаете, с кем, в гордом одиночестве или с семьей, нам все интересно, об этом обязательно поговорим уже через 15 минут, у нас намечается стол заказов на русском, наша перекличка с любимыми слушателями, наше прямое живое общение, так что далеко не уходите. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках русское радио, значит, что все будет хорошо. Там, где...

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19.
7: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оцените свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
11: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Новая песня. На русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительство России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. Избирком Северной Осетии утвердил тексты бюллетеней для выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые бюллетени по федеральному и одномандатному округам изготовят не только на русском, но и на осетинском языке. В ведомстве отмечают, что это уважение к родному языку и важный шаг к тому, чтобы участие в выборах было доступным и понятным каждому. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Суббота – это второй по значимости праздник после пятницы. Отмечаем вместе в столе заказов русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Привет. Жду вашу корреспонденцию 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Также можно и нужно отправить нам весточку с помощью социальных сетей. Группа русского радио ВКонтакте, группа русского радио в Одноклассниках. Они похожие, официальные, называются «Русрадио». Заходите, напишите, а я увижу и прочитаю. Новости, ваши, разумеется, новости, признания, приветы, поздравления, все, что душе угодно. На все, про все примерно 50 минут. Покатились.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И того, и другого, и без хлеба можно. В общем, изобилие у нас, как всегда, люди приветы передают, поздравляют друг друга и признаются в любви. Такое сообщение тоже вижу. Но начну с привета персонального. Янина и Павел. Ну, Янина — это моя знакомая, Павел — это ее супруг, насколько я правильно понимаю. Значит, еду в машине, слушаем тебя. Приветик. Спасибо большое, очень приятно. Своих всегда вне очереди, потому что, ну, это всегда здорово, когда при таком изобилии выбирают нас. Здрасте. Большой привет маме Татьяне, папе Андрею, сестре Олесе из Ставропольского края, село Донское, от доченьки Саши. Едем дальше. Здрасте, Максим. Привет, Русское радио. Привет мужу Павлу. Спасибо тебе большое за то, что именно ты мой супруг и папа наших детей. С тобой у нас все получится. Сообщение от Машеньки. Здравствуйте. Привет Евгению без прозванных. Как грибочки, спрашивает Александра. А он что там делает? Собирает? Или солит? А может ест? Ну, если ест, так точно вкусный. Добрый день. Здрасте. Для любимой доченьки Лизы Галенковой, не знаю. И для ее мужа Димы привет. Иван из Смоленска, Иван Кардесов. Здрасте, Русское радио. Так. Всем ребятам нашим привет от Светланы. Сделано. Хочется поздравить друга Егора с днем рождения. Здоровья ему и счастья. Из Пятигорска прилетела от Ярослава. Надежде из Сызрани, которая сегодня на картошке. Сообщение от Юлии. Ну, картошка почему-то в кавычках. Это кодовое слово из серии. Надо как-то вырваться из дома. Ты куда? Ну, я на картошку. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляйте.
0: Стол заказа Русского радио. Что? Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
12: М2 Connect – для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимому мужу, дальнобойщику Артему Дмитриеву. Большой привет, он сейчас в рейсе. Мы с дочками Евой и Алисой очень ждем тебя, любим и скучаем. Сообщение от Алины я нашел. И ваш тоже найду, если отправите стол заказов на русском в разгаре. Большой привет подруге Оксане. Скорейшего окончания рабочего дня пожелала Мари. Не спрашиваю, почему она трудится в субботу. Сейчас жизнь такая, что все работают всегда. Увы и ах. Все вот эти разговоры про четырехдневную рабочую неделю мне всегда очень смешат. Нет, хочешь жить, приходится работать 24 на 7. Привет Артему Дмитриеву от любящей тещи. Русское радио, здрасте. Поздравьте сестру нашу Светлану Сысоеву с днем рождения. С юбилеем, Светусик. Ты умеешь делать обычное особенным, а трудное чуть легче. Спасибо, что ты наша сестра, наш самый родной человечек на этой планете. Пусть все, что ты отдаешь миру, возвращается к тебе сторицей. Обнимаю крепко, сестренки, любовь. Обнимаем крепко, сестренки, любовь, Елена и Анастасия. Классное сообщение. Захотелось познакомиться с вашей именинницей, раз она такая добрая волшебница. Из Омска нас приветствуют. Привет Антону. От Люды из Омска. Еще что есть у нас? Привет. В огород привет. Мы работаем там, в огороде, вместе с вами. Хочется передать привет прекрасной дочери Веронике. Сейчас она собирает картошечку. Пожелать ей удачи и здоровья. Сообщение из Чувашии. Деревня Хорной. Мама Елена. Русское радио, здравствуйте. Привет папе. Зовут его Владимир Николаевич Степанов. Он сейчас на работе. Пускай скорее за мной приезжает. Большое вам спасибочки. Сообщение отправила Ирина. Ой, Ира, бывает такое, да? Сидишь на работе, думаю, кто бы приходит? Даже чужой папа пусть за тобой приедет. Вот так бывает, устанешь, думаешь, ну сколько ж можно уже? Можно и нужно. Только 14.20, продолжается стол заказов. Вы еще все успеете. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Подписывайтесь.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио.
3: Если хочется зевать,
4: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем перекличку. 14.30, столица, это русское радио. Перед микрофоном Максим Привалов. У нас стол заказов. Я так понимаю, что большинство все-таки на картошке. Каждое второе сообщение про это. Русское радио, здравствуйте. Мы на даче копаем картошку. Ольга отчитывается. Оль, ну как урожай? Все ли хорошо? Только ли картошка или все остальное тоже в этом году удалось? Русское радио, привет. Привет любимому мужу Илье и всей нашей семье Ланкины. Мы самые лучшие. Это уже Ира. Декларирует. Добрый день, дорогое русское радио. Привет, Максим. Привет большой родным и близким. Всем, кто знает. Всем отличного настроения. Хороших выходных. Погода вроде радует. Татьяна отчитывается. Танечка, ну, по-разному бывало. Бывало, что лето заканчивалось слишком рано. Бывало, что и сентябрь, летний месяц. Поэтому радуемся тому, что имеем. Свежие приветики Максимушке. Это Ира мне шлет. Ира, спасибо. Привет Даше и ее мужу Пете от Кати. Поздравляю с днем рождения свою любимую куму Юлию Еремчук. Счастья, здоровья, любви и пусть все будет хорошо. Это от Виктории. Привет сыночкам Андрюше и Сереже Лугуновым. Кушайте хорошо, чтобы были силы идти вечером гулять. Люблю вас, Екатерина. Вот правильная мотивация, Катя. Молодец. Сразу как бы понятно, ради чего надо есть. Сразу захотелось тоже всем поесть, чтобы пойти вечером погулять с вами. Русское радио, привет, мы отдыхаем дома. Отпуск у нас, готовим ребрышки, готовим шашлык. К нам приехала любимая соседка, две Маринки и Роман. Всем привет, спасибо вам, приятного аппетита. Меню, что надо. Русское радио, привет. Привет Новой Москве, сыночку Димочки Малышеву, который сейчас помогает копать картошку. Вот опять же, видите. Агросезон. Привет бабушке, также привет доченьке Марии и мужу Алексею Тряскину. Все пришло от Юлии. Надеюсь, что все дошло, никого там не потеряли по дорожке. Стол заказов продолжим через пару музыкальных минут. Пока слово Владимиру Преснякову.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском радио. Копают картошку Алина и Евгения. Просят передать им привет. Пожелайте нам удачи. Что-нибудь на ваше усмотрение музыкальное. Ну и хорошего дня. Вам урожая прям такого на зависть. Чтобы картошечка была ровненькая, вкусненькая. Ну, чтобы еще хватило, чтобы кому-нибудь угостить. Следующее послание. Едем на дачу, слушаем русское радио. Привет звездочке из Сергиева Посада, доченьке Женечке, любимому мужчине Роману. Люблю вас, обнимаю. Сообщение от Оли из города Электросталь. Дальше у нас привет для жены Юлечки. Ты мое море. Подписи нет, но, судя по всему, это Георгий. В аккаунте написано так. Здравствуйте. Пожалуйста, семье Суторминых, а может быть Суторминых, привет. Едем домой с отдыха. Хотелось бы побыстрее доехать. Всем привет, кто в дороге. Ну, обратная дорога всегда быстрее. Это такой закон восприятия. А так, конечно, да, идеально. Хотелось бы раз, открываешь дверь из отеля и сразу шаг в сторону твоего любимого дома, чтобы вот не вот эти вот все дороги, там задержки рейсов, что-нибудь такое. Большой привет семье, дочери Виктории, мужу Александру, от Натальи из села Новое, это Владимирская область. Привет Юлии Суганяка. Скажите, что я ее сильно люблю. Спасибо Русское радио, признался Алексей. Привет девчонкам, подружкам. Сообщение Марина оставила, подруг не представила нам. Русское радио, здравствуйте. Привет папе Васе от дочки Виктории. Супер, сообщений много, мы к ним вернемся. Еще у нас будет на это время. А пока давайте Юлианну Караулову в эфир выпустим. Лети за мной на русском.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый день, Русское радио. Всех с праздником, с днем флага. Привет летит от Севастополя и Крыма. Спасибо, поймали еще одно поздравительное сообщение. С днем государственного флага Российской Федерации. Каждой семье счастья, достатка, здоровья, мирного неба. Пусть триколор вдохновляет на добрые дела и объединяет людей. Это Мария из города Тольятти. Хорошие слова, пусть так и будет. Добрый день, Русское радио. Краснодарский край, хорошая погода. Доченьки Настеньки, привет. Не переживай, учебный год пролетит быстро и легко. Твой переход в новую группу, а это уже для дочки Даши, твой переход в новую группу пройдет легко и интересно. Любящая мама Алена. Да, скоро уже, вот как-то не успели мы даже отдохнуть, казалось бы, но пока еще лето, продолжается сезон отпусков, поэтому в нашем штатном расписании могут быть совершенно неожиданные какие-то вещи. Вот мы раз в выходные, в субботу днем встретились с Иваном Соловьевым. Привет тебе.
2: Привет, Макс. Слушай, для меня осень наступит только тогда, когда я на даче солью бассейн. Я до последнего это дело держу, до последнего.
1: А зная тебя, мне кажется, ты будешь еще и моржевать там. Там уже корка льда будет, а ты все равно будешь купаться.
2: В октябре только это дело сделал. И в октябре еще купался.
1: А у тебя бассейн какого размера?
2: Такой небольшой, 4 на 4, каркасный, ну нормально. Дача.
1: Ничего себе небольшой. Я думал, у тебя ванна какая детская.
2: Нет, ну что ты.
1: Ой, ну круто. Нам надо тоже здесь разбить, да?
2: Я думаю, да.
1: Займись. У тебя ближайшие часы как раз свободны. Все, оставайтесь на русском. Пока. Макс.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин выразил уверенность в успешности грядущих выборов в Госдуму. По словам главы государства, предстоящие выборы станут выражением общей воли миллионов людей. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. В бюллетени войдут кандидаты от 10 политических партий. Ранее в МИДе страны заявили, что будет сделано все возможное для обеспечения безопасности избирателей в день голосования за рубежом. И к другим темам. Несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонтов. Ожидается увеличение поставок топлива в стране, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что импорт бензина необходим для балансировки рынка. Его объемы будут зависеть от дефицита. Новак также отметил, что объем топлива экологического стандарта ниже Евро-5 будет на топливном рынке страны незначительным, меньше 10%. С 1 сентября в стране вводится самозапрет на азартные игры. По закону любой гражданин может сам ограничить себе доступ к ставкам и защитить себя и семейный бюджет от финансовых потерь и игровой зависимости. В Госдуме подчеркивают важность перехода от запретительной модели к инструментам, которые позволяют человеку самому управлять своими рисками. Россияне будут отдыхать почти 5 месяцев в 2027 году. Эксперты подсчитали, что при 5-дневной рабочей неделе на работу придется выходить 247 дней. 118 дней составят выходные и праздники. Если добавить стандартный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней, суммарно получится 146 дней отдыха. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

Так, вот ты какая! Рабочая суббота! Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио! Я желаю нам всем праздничного настроения, вкусного настроения, субботнего настроения, веселого-развеселого. У меня есть вам что сегодня рассказать, есть чем поделиться, поэтому ближайшие 4 часа я с вами, а вы со мной.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

красиво на земле. Я сейчас гулял на ВДНХ до эфира целых два часа, был на гастрономическом фестивале. Люблю я такие штуки, но вы знаете, потом попозже расскажу подробности. Так вот, что хочу сказать. Ребята, не сидите дома, не сидите, двигайтесь, гуляйте. Ролики, велосипеды, да просто пешком. Это такое удовольствие. Я уже находил сегодня 10 тысяч шагов. И вам советую. И нас, Русское радио, берите с собой. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного нам дня всем.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
14: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
15: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
17: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
18: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
19: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот теперь мы знаем артистку, которая виртуозно владеет арфой. Это Алиса Морозова. Откуда знаем? Да потому что она у нас была в прошлом, на прошлой неделе в гостях о вечернем шоу. Ой, к нам такие гости интересные приходят. Ребятки, не пропустите. С понедельника по четверг в 18.00 вечер на русском. Нас-то теперь трое. Если кто еще вдруг не в курсе. Пряников, Соловьев и Юлия Калинина. В понедельник. Готовимся усиленно, готовимся вовсю. Не пропускайте. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я. Так, группа «Винтаж», никто не против? Группа «Чай» вдвоем, Владимир Киселев, Артур Пирожков и еще прекрасные артисты, группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко. Прямо сейчас на русском.
1: Сколько?

0: Тес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campageta.t2.ru.
10: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Ленту мини-ленты! Почки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личные знаки!
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
1: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я тоже в детстве любил сочинять, где-то в классе пятом, по-моему, сочинял сначала стихотворения какие-то коротенькие детские, потом даже короткие рассказы. Все это хранится бережно в родительском доме, не выбрасывается ни в коем случае. Каждый год периодически перебирается, слеза счастья течет, эмоции приятные. В общем, я это к чему все говорю, ребята, никогда не выбрасывайте вот что-то подобное. Потом, знаете, спустя годы, многие годы, как будет приятно, тепло на сердце и на душе взять в руки вот такой вот раритет. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем дня, отличного выходного дня, шикарной субботы под музыку на русском.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Сегодня отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году. В этот день на здании Верховного Совета РСФСР был поднят российский триколор. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году. Изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровитель России, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие. Более 100 нарушений в системе «Честный знак» выявил за неделю Роспотребнадзор Северной Осетии. Сумма автоматических штрафов превысила 500 000 рублей. Система работает в тестовом режиме. Размеры штрафов варьируются от 5 до 500 тысяч рублей. Ведомство рекомендует предпринимателям наладить работу с оборотом маркированной продукции, так как с 1 сентября штрафы будут направляться в личные кабинеты для исполнения. Основанием для возбуждения административного дела и вынесения штрафа станут исключительно данные системы «Честный знак». Постановления будут выноситься в электронном виде без участия нарушителя. Избирком Северной Осетии утвердил тексты бюллетеней для выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые бюллетени по федеральному и одномандатному округам изготовят не только на русском, но и на осетинском языке. В ведомстве отмечают, что это уважение к родному языку и важный шаг к тому, чтобы участие в выборах было доступным и понятным каждому. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Помнить это хорошо, а вот у меня с памятью плоховато последнее время. В магазин иду уже со списком конкретным, потому что обязательно что-нибудь да забуду. А когда что-то на работе важное нужно помнить, ну, по старинке беру ручку и рисую крестик на руке. Да, действительно, вот старый проверенный способ и метод. Точно ничего не забудешь. Иван Соловьев, так меня зовут. Это я помню. Привет, дорогие любимые слушатели русского радио. Так, что у нас дальше? Дальше по плану. Бурито и группа «Градусы» прямо сейчас здесь на русском. Желаю всем отличной субботы и шикарного настроения.

0: Утро.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: хит на русском радио.
1: Но тут не поспоришь, если песня звучит в эфире русского радио, то это действительно хит. Бурито, попрощались с ним впереди. Полина Гагарина с хитом, дискотека Авария с хитом, и Артик Асти тоже с хитом. Иван Соловьев, так меня зовут. Я, друзья, желаю всем отличного наступающего вечера, праздничного вечера, веселого вечера, вкусного вечера. И главное, самое главное, мы должны быть рядом с вами. Будьте в компании русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». По «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Полина Гагарина, «Шагай». Да, шагай, шагаю. Шагать люблю, между прочим, это самый любимый вид спорта у меня, шагать. Вот где бы я ни находился, в отпуске или просто так вот на пару дней куда-нибудь в другой город, всегда хожу, хожу долго, хожу много, даже сегодня. До эфира нашагал 10 тысяч шагов по ВДНХ. Это же классно. Ребята, двигайтесь, не сидите, не лежите. Нет, лежать-то тоже надо, но лучше, конечно, побольше и подольше двигаться. И все это делайте под музыку Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Впереди, вот прямо сейчас, любимая крылатая с Довлатовой. Будет что-то очень интересное и полезно узнать. Новая для кого-то прозвучит информация. Ну а дальше, конечно же, музыка. Владимир Пресняков и Марфа появятся в нашем эфире.
1: На Русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! С вами Алла Довлатова. Хочу сегодня поделиться с вами красивым крылатым выражением, которое является комплиментом либо красноречивому рассказчику, либо человеку сообразительному. «За словом в карман не полезет». И вновь вспомним быт наших предков. На Руси карманом называли специальный мешочек или сумку, которую носили на шее или поясе. Носили карманы не только крестьяне, но и знатные особы. У дам карманы были на тоненьком пояске, у мужчин поверх штанов. Для доступа к карманам в швах верхней одежды оставлялись специальные разрезы. Выходило, что добраться до карманов было не так уж и легко, как и их владельцам, так и ворам. От них-то и прятали свое добро так далеко. Достать из карманов вещи было не очень удобно, но это требовало времени. Отсюда и пошло. Человек, который не лезет за словом в карман, это тот, у кого нужные слова всегда наготове. Их не нужно долго искать или доставать. У него на все готов ответ. Есть ли у иностранцев свои аналоги этого выражения? Есть. Англичане говорят «готовый язык». Французы «имеют остроумие, как будто деньги в кармане». А у немцев же есть выражение «у него слово не лежит перед». Да, не по-русски сказано. Конечно, все эти выражения нашему в подметке не годятся. Вот, кстати, еще одна крылатая фраза, о которой я вам обязательно как-нибудь расскажу. До скорой встречи на любимой волне. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Гипермаркет «Офис Мак».
13: Звонок для учителя.
14: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
12: Экономьте с «Офис Мак».
14: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
15: УМА-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка «Яндекса» 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «УМА-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804-0+.

0: Запись 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-77.

очень классно, когда твоя любовь живет на первом этаже. Ну, в мое время, да, когда не было мобильных телефонов, так постучался в окошко, она выглянула. Ну, или можно попадать в ее комнату и выходить из ее комнаты, минуя злых родителей, недовольных родителей. А вот когда у меня любовь жила на четвертом этаже, да, приходилось камушком так кидать. Один раз промахнулся. Точнее, камушек слишком тяжелый был. Да, разбилось стекло, влетело. Ну, мне влетело потом, от родителей влетело. Ну да ладно. Любовь же. Пусть любовь живет в ваших сердцах, ребята. Это всегда классно. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, самой-самой лучшей музыки. Главное, не уходите.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Ейском районе Краснодарского края объявлен траур после атаки беспилотника, в результате которой погибли 3 человека, в том числе 2 детей. Местные власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших. Ранее дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в Ейском районе. Прокуратура Краснодарского края сообщила об организации контроля за соблюдением прав граждан после атаки. И к другим темам. В финансовом университете при правительстве предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о якобы обнаруженных неучтенных периодах работы. Для убедительности называют реальные адреса городских организаций и предлагают записаться на консультацию в официальное учреждение. Под этим предлогом они выманивают у граждан паспортные данные и коды из СМС. В Госдуме на неделе предложили запустить народную ипотеку под 3% для рабочих и инженеров. Эта категория граждан создает отечественное производство и укрепляет мощь страны, поэтому нуждается в системной господдержке, пояснили авторы инициативы. Кроме того, чтобы специалисты оставались в регионах, требуется не только достойная зарплата, но и жилье, считают законодатели. Российский парашютист установил мировой рекорд, прыгнув из стратосферы. Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты 11,5 километров в Алтайском крае. Во время свободного падения он разогнался до 500 километров в час, а температура на высоте опускалась до минус 59 градусов. Парашют раскрылся на высоте 1565 метров, после чего спортсмен благополучно приземлился. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости на русском.

0: Еще мы сегодня отмечаем День Республики Коми. Сыктывкар, Воркута, Печора, Сосногорск, Ухта. В общем, ребята, с праздником! Пусть все у вас будет хорошо. Начинаем новый музыкальный час на Русском радио. Подзажигательную. От руки вверх. Танцуйте, веселитесь, отдыхайте, празднуйте.
1: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: все будет хорошо.
1: Русское радио. Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.
3: Вы как относитесь к бракосочетанию?

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатная путевка.
2: Сибирь.

0: снова сладкое, снова гостинцы, снова соблазн. У нас тут на русском радио, на кухне, в холодильнике большой, даже прибольшой-большой торт угостили. Я вот сижу и думаю, один кусок съесть или два куска, как считаете? Ребят, я вам желаю, чтобы на выходных, если перед вами стоял какой-то выбор, да, или решение какой-то задачи, то только вот что-то такое, легкое, простое, непринужденное. Русское радио, это мы, Иван Соловьев, так меня зовут. Едем дальше. Стас Пьеха, группа Монокини и Сергей Лазарев уже появляется в нашем эфире. Отличного всем настроения и классной субботы.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах бежит.

0: и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то же,

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: быстро обнимите маму, если она рядом, обнимите, поцелуйте. Позвоните маме, если не рядом. Ну или просто поднимите глаза вверх, если уже нет такой возможности, как у меня, просто скажите: «Мама, я тебя люблю». Всем нашим мамам посвящается Стас Пьехов, очень красивая песня. Так, далее, едем дальше. Все-таки суббота, отдыхаем, нужна музыка для отдыха. Группа «Рефлекс». Скоро появится «Зиверт» и «Иванушки Интернешнл» уже прямо сейчас. Ну тут просто хит. Тут просто танцевать с первой секунды.
1: Кукла машины плачет.

0: родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
1: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
1: крутые игры,
2: крутая музыка.
1: И все это...
2: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с «Офис Мак».
8: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
0: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом до 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? Никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Просто мы все сидим в ожидании стола заказов на русском радио. Сегодня он необычный, сегодня праздничный стол заказов. Ну, я думаю, в принципе, каждый стол заказов у нас с вами праздничный. Поэтому, ребятки, в 18.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать уже сейчас? Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов вот-вот начнет свою работу. В комментариях оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Я Иван Соловьев буду с чувством, с толком, с расстановкой, впрочем, как и всегда, читать ваши сообщения. Ну а пока до конца этого часа еще много отличной музыки. Джонни продолжит.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На предстоящих выборах в Госдуму региональные избиркомы впервые смогут в электронном виде составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования. Такая опция будет доступна в 32 регионах, в том числе в Иркутской, Ростовской, Томской областях, на Чукотке и Сахалине. Предполагается, что это упростит работу избирательных комиссий и сократит время подведения итогов голосования. В стране разрешили людям с ограниченными возможностями здоровья водить грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи. Правительство исключило из перечня медицинских противопоказаний к управлению грузовым транспортом отсутствие кисти или стопы. В Минздраве отметили, что инвалиды могут безопасно водить такие машины из-за современной автомобильной промышленности и технологий. В Госдуме предложили дать россиянам возможность добровольно вводить для себя самозапрет на покупки или ограничивать сумму ежемесячных расходов. Это повысит контроль над тратами и снизит число импульсивных приобретений, считают депутаты. Идея возникла на фоне изменений в потребительском поведении. После периода активного роста интернет-торговля в стране стабилизировалась, а покупатели стали проявлять большую экономность. Средний чек на маркетплейсах уменьшился на 5%. Сегодня в стране отмечается День государственного флага. Бело-сине-красный триколор появился на рубеже 17-18 веков и за свою историю несколько раз менял официальный статус. А его цвета стали частью повседневной визуальной культуры. Согласно опросу в ЦИОМ, большинство россиян положительно относятся к тому, что люди вывешивают российский флаг у себя дома, на балконах, в дни государственных праздников. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот теперь начинается все самое интересное. Главные герои – это вы и, конечно же, ваши сообщения, в которых приветы, поздравления, пожелания. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Вот, уже пост опубликован. Стол заказов начал свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Поехали. Привет любимому мужу. Он на работе. Деткам привет Мишане и Сашуле. И привет коллегам из 291-й начальной школы Санкт-Петербурга. Девочки, в понедельник увидимся. А, да-да-да-да-да, учителя уже потихоньку топ-топ-топ в школу. Привет своей семье Липатовых, большой привет. Мы сейчас копаем картошку, пожелайте нам удачи. Олег просит. Олег, ну удачи, хорошего урожая, классной, сладкой, вкусной картошки. С днем рождения поздравляю себя, Анастасия Трофимова пишет. Пусть все будет по-новому у меня. Что-то мне немножко грустно. Так, Анастасия, отставить грусть. Улыбнулись? У вас день рождения все-таки. Счастья и здоровья вам. Так, в этом году День шахтера отмечается 30 августа. Последнее воскресенье августа. Но уже кое-где сегодня. Сегодня отмечают, например, поселок Межозерный. Это Челябинская область, Верхнеуральский район. С праздником! Почему вдруг все решил поздравить? Потому что я сам оттуда. Школа, детство, школа. И папа у меня в прошлом, но шахтер Евгений Модестович. Так что с праздником, ребята. Счастья, здоровья и много денег.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
4: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
8: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 и MI в дилерском центре Гермес объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
10: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
11: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 703. 360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеют розовые показания. Необходима консультация специалиста.
12: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», Том Форд, Бёрбери, Лакост, Пинко и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
14: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
15: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
17: Кисловодск, мы на даче, мы делаем ремонт под Русское радио, в общем, настроение огонь. Спасибо вам за вашу энергию и скажите, пожалуйста, моему мужу Сергею, что он молодец, ведь ремонт на даче – дело очень тяжелое, согласен. Говорю, Сергей, вы молодец. Привет, любимое Русское радио, передаю привет любимому мужу Александру, скорейшего ему выздоровления. Жена Светлана передает привет, и сыновья Артем, и Александр присоединяются. Привет Тимошковым, маме Ире, Доминике из поселка Фазаново, москвичам Танюше, Гарику, Мишельке и Арминке. Большой привет от Виктории. Так, это есть. Привет, любимое Русское радио. Хочу передать привет внуку Даниилу. Он все лето отдыхает в Рассказово. Гонял на велике все лето в магазин. Успехов ему в новом учебном году от Надежды. Пришло это сообщение. Передайте привет нам. Мы приехали из отпуска, а так не хотели уезжать. Вот сейчас сидим на речке и горюем. Денис из Набережных Челнов и Катя тоже. Ничего себе. Сидят на речке, горюют. Да вы чего? Многие речки-то в этом году еще не видели. Привет, Русское радио. Привет родителям и подруге Елене Ивановне из города Барнаула. Приятного всем летнего субботнего вечерочка. Алена желает. Дорогое Русское радио. Привет любимой жене Женечке Поповой. Все будет у нас хорошо, обещает Алексей. И еще одно сообщение. Добрый вечер, Иван. Привет передаю любимым сыну Илюше, мужу Алехе, любимым родителям и брату, а еще привет коллегам хирургического отделения. Вы там, девчата, работаете. Не унывай. А я за вас в отпуске отдохну.
18: Стол заказов на Русском радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Встаешь в 6 утра, буди кота! Потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Милой невесте Милане привет передает Даня. Сильно ее люблю. Привет, Русское радио. Из Амурской области привет. Передает привет любимой сестре Валентине Антонюк. Я ее люблю, Галина написала. Огромный привет всем слушателям из Твери. Передает Екатерина. Привет маме Татьяне из Ставропольского края, село Донское. Саша передает привет. Привет и поздравления для сына Алексея Ващан. С днем рождения, 18. Дорогой мой сыночек, поздравляем тебя с совершеннолетием. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, любви и достатка. Пусть сбываются все твои мечты. Поздравляют мама Татьяна и все родные. Привет самой прекрасной девчонке на свете, моей дочке Станиславушке. Ты мой свет, ты мое сердце, ты моя жизнь, мама Виктория признается. Привет Максу, он очень крутой мужик, Владислав написал. Любимая радиостанция, любимое Русское радио. Большой привет из Омска, Анне Арбаян. Смотрю, ты такая громкая мама, Люда из Омска сообщает. Ну, допустим. Привет семье, едем... сдачи возвращаемся. Поздравляем всех с праздником, с днем флага России. Миша передал привет и поздравил. Привет сестре Галине от Вали. Привет Саше, Вове, Насте. Они приехали в родные края из столицы, сообщает Анастасия. Привет маме и папе Богуновым от Сони. Хорошего настроения и с днем флага поздравляет всех Валерия. И огромный привет мужу Тимофею. Он сейчас строит сарай. Я желаю ему большой удачи.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Привет, Русское радио! У нас сегодня большой семейный праздник. 45 лет со дня свадьбы родителей Александра Ивановича и Лидии Александровны Мотькиных. Мы их от всей души поздравляем с этим событием. Желаем им прожить еще долго-долго-долго, счастливо и в здравии. Столько же! Горько! Кричат сыновья Мотькины, Саша и Андрей, невестки Катя и Ася, внуки Маруся, Андрюша и Алена. Хорошего нам праздника и настроения на даче в СНТ Мосгоргеотрест. Очень ждем, чтобы вы нас поздравили. Ну вот, все, поздравил. Ой, сегодня СНТ Мосгоргеотрест. Наверное, до утра спать не будет, потому что там будет праздник. Сынулю, Юлиана, с днем рождения, 14, с началом взрослой жизни, с получением паспорта. Удачи во всех начинаниях. А Ивану Соловьеву, ну то есть мне, спасибо за кулинарный канал от Виктории. Ай-яй-яй, спасибо, прям не могу, радуюсь. Привет, привет жене, она участвует в полумарафоне в городе Ростов. Алексей привет передает. Привет Маше. Карман или карман? Карман мне больше нравится. Здоровья и счастья. Привет, Мухин. Мухину, Максиму. Всего ему хорошего, Николай передает. А привет любимому мужу. Он сегодня на работе. С сыновьям Мишане и Сашуле большой привет. А привет, Русское радио. Папе Алексею от Жени. Привет дочке Леночке от мамы Наташи. Большой привет невестке Милане от Дани. А, это я уже прочитал. Тогда вот еще одно сообщение. Хочу передать привет дорогой, любимой подруге Аленке. Аленка, ты классная. Спасибо тебе за твое шикарное настроение и за твои мудрые советы, подруга Надежда.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Офис-маг это город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Наша с вами история под названием «Стол заказов» практически подходит к финалу. Еще одну порцию сообщений, конечно, прочитаю. Юля, привет, ты лучшая. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Всего тебе хорошего, передает Алиса. Самое родное, самое душевное русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Шишкиным из Ижевска и Арслановым. Пусть все будет отлично, попросила Лариса. Лариса, сделано. Огромный привет коллегам из питомника растений «Мастера сада». Хочу пожелать нам всем процветания от Фроловой Галины. Я бы даже сказал цветения. Вечного круглогодичного цветения. Поздравьте дорогого любимого мужа Вадима с днем рождения. Он сейчас шашлычок жарит. Будет праздничный ужин. Ольга Д. Галина, не унывай, все будет хорошо, обещает Валя. Привет из Архангельска. Настроение хорошее. Мы сейчас на работе. Всем отличного вечера от Ольги. Огромный привет группе Кипарисового озера. Во как. Всем отличного настроения. Нас везет водитель Николай. Ему отличного настроения. И всем слушателям русского радио от Насти. И финалочка. Большой привет самым дорогим и любимым сыну и дочери Александру и Альбине. Самое дорогое в моей жизни – это они. Счастье вам, мои два верных крыла. Мама из Новосибирска. Фу! Все, выдыхаю.
1: Отстрелялся.
0: Отстрелялся. Я почему с таким удовольствием ждал, когда появится Артем Сорокин?
1: Привет.
0: 6 рабочих дней у меня было подряд.
1: Ты стахановец на этой неделе, понимаешь?
0: Я сейчас на дачу, на свою родную еду дачу.
1: И еще и когда про шашлычки звучит информация, это просто. Я тебе по-хорошему завидую, белой завистью.
0: Ладно, хорошего тебе эфира.
1: Спасибо.
0: Оставляю тебя со слушателями. Друзья, вернусь в понедельник. Все, убежал, пока.
1: Банька, шашлычки.
0: Да, все.
1: О, класс.
2: На русском радио «Стол заказов».

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у ТПБанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 60...

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Регионы отрегулируют цены на топливо через соглашение с независимыми АЗС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Оптовые цены на топливо для самих автозаправок будут регулировать Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. По словам вице-премьера, они подпишут типовые соглашения с независимыми малыми и средними НПЗ. Минтранс с 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Теперь их можно будет вернуть онлайн, обращаться в кассу не обязательно. Кроме того, перевозчики должны уведомлять пассажиров поездов дальнего следования об изменениях условий поездки, в том числе при корректировке расписания. В поездах места для лиц с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь выделяться пассажирам на креслах-колясках. МЧС призывает туристов соблюдать меры предосторожности при планировании активного отдыха. В целях обеспечения безопасности министерство настоятельно рекомендует заблаговременно регистрировать туристические маршруты в территориальных органах ведомства, а именно подать заявку через интернет, посетить сайт региональных отделений, отправить заказное письмо с уведомлением или лично обратиться в ближайшее отделение ведомства. Россияне будут отдыхать почти 5 месяцев в 2027 году. Эксперты подсчитали, что при 5-дневной рабочей неделе на работу придется выходить 247 дней. 118 дней составят выходные и праздники. Если добавить стандартный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней, суммарно получится 146 дней отдыха. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: «Синяя птица» – так называется песня Владимира Преснякова. Ну, а у нас в стране сегодня не столько синяя птица, сколько бело-сине-красная птица, которая летит, я бы даже так сказал. День государственного флага в России установлен в 1994 году указом президента. Впервые бело-сине-красные цвета появились еще в 17 веке при царе Алексея Михайловича. Их использовали на первом русском военном корабле «Орел». Но именно при Петре Великом триколор стал активно использоваться. В 1705 году Петр издал указ, такой флаг должны были поднимать на всех торговых судах. При этом царь лично разрабатывал образцы. Ну что, с праздником, с днем флага России и, конечно, субботой. В студии появляюсь я, Артем Сорокин, надушился духами, одел рубашечку. Все для праздничного субботнего вечера. Начинаем. 5 Stefemri здесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Если светлое вас полнит, пейте темное!
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 60...

Валерия на русском, которая частенько в своих соцсетях показывает свои взаимоотношения с мужем Иосифом Пригожиным. И вроде бы сценки такие шуточные, и вроде бы несерьезно это, а можно многое почерпнуть, в том числе и о том, как не обижать друг друга и с юмором относиться ко всему. Вот, например, вчера телеведущая Яна Чурикова в своем блоге назвала Валерию своей ролевой моделью, отметив дисциплину певицы, ее ответственное долгосрочное отношение к здоровью физическому, ну и в целом настроение. Ну а муж Иосиф Пригожин, как продюсер, тоже не дремлет. Тут давеча он высказался о возможном дуэте супруги с американским рэпером Канье Уэстом. О как! Продюсер сказал, что ему потенциально интересная такая коллаборация и перечислил песни, которые, по его мнению, могли бы подойти для дуэта с Канье Уэстом. «Маленький самолет», «Часики» и «Океаны». Ну, я не знаю, или это такая шутка Иосифа, или он просто решил зацепить, так сказать, информационный повод, который сейчас гремит, но в целом-то интересно, в целом идея хорошая. Голосище Валерию, о какой! Я думаю, что Кане это бы понравилось, а?

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804. 0+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Обычно делаю на работе. Устаю. За деньги. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

очевидно, что делают в большинстве своем наши девушки, наши женщины в субботу. Конечно, дела домашние, как в том анекдоте. Затеяла генеральную уборку в субботу, отодвинула диван, нашла 10 ручек, 5 зажигалок, 3 пульта, 2 телефона, засушенного попугая и янтарную комнату. Да уж, да уж. Ну, а что мужчины в этой ситуации? Мужчины тоже, мне кажется, должны помогать в делах домашних. И тут, наверное, две позиции по этому вопросу. Первое, мол, все хозяйственные дела лежат на женщине, что считаю несправедливо, учитывая, что оба ходят на работу, оба устают. Почему женщина должна одна убирать квартиру? Несправедливо. Второй вариант, все делают вместе. Причем мне, знаете, как нравится? Лично мне. Что кому нравится по дому делать, вот то и делает, чтобы не спорить, не возмущаться. Ну вот тебе нравится помыть посуду? Помой посуду. Тебе нравится протереть пыль, пропылесосить? Да ради бога, сделай это. А еще вот самый идеальный вариант. Нет, ты иди отдыхай, а я все сделаю.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включенный сервис и безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Коты бывают только трех пород. Пин-код, штрих-код и QR-код. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

уж, первый раз всегда сложно, всегда нервно, первый раз всегда переживаешь. Так что, если кто-то из вас сегодня что-то делает первый раз, я, Артем Сорокин и команда Русского радио посылаем вам лучи удачи, друзья! Лучи удачи посылаем! Вот они, те лучи. Лучи удачи. А кто-то первый раз, я не знаю, жарит шашлык, кто-то первый раз чинит смеситель, кто-то в первый раз сегодня кладет кафельную плитку, кто-то первый раз сел за руль, а кто-то первый раз идет на свидание сегодня. Вот вам удачи, пусть все получается, пусть все будет легко и идет как по маслу. Конечно же, под лучшие любимые песни на лучшей волне Русской радио. С вами меня зовут Артем Сорокин. Продолжаем с розовым цветом.

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
1: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране утвердят программы финансово-экономического оздоровления регионов. Такое поручение правительству дал президент. Среди прочего, это восстановление логистических и складских мощностей на новом технологическом уровне. Также среди поручений президента – запуск нового инвестиционного цикла, который даст бизнесу дополнительные возможности. И к другим темам. Работающие родители с двумя и более детьми могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты до 30 сентября включительно, сообщили в социальном фонде. В ведомстве уточнили, что данные выплаты назначаются родителям, с доходов которых в прошлом году был уплачен налог на доходы физических лиц. Уточняется, что выплата предоставляется в единственном экземпляре на каждого родителя вне зависимости от количества детей в семье. Проезд по Садовому кольцу в Москве будет закрыт для автомобилистов в воскресенье на время проведения большого фестиваля бега. С полуночи до окончания мероприятия на всех участках ограничений, то есть по часовой стрелке от Баррикадной до Зубовской улицы по всей протяженности Садового кольца, будет запрещена парковка, сообщили в Дептрансе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки. Синоптики прогнозируют в Москве комфортную погоду с начала осени. Температура воздуха в сентябре будет немного превышать климатическую норму. Количество осадков в столице также ожидается близким к норме, с небольшим дефицитом в 10%. Ну а последним днем лета в Москве официально станет ближайший понедельник. Уже со вторника ожидается постепенное снижение температуры. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Ну что, столы накрыты, горят свечи, мы вместе. Это добрый субботний вечер. Сегодня еще и праздничный день флага в России. Кстати, знаете, почему российский флаг такой особенный? Потому что это единственный флаг, который можно запомнить по принципу «бесик». Говорят, что на флоте специально придумали мнемонику «бесик», то есть белый, синий, красный, «бесик». Ну, чтобы матросы не путали порядок цветов. Считается, что эту мнемонику придумали моряки при Петре Первом. За ошибку в последовательности цветных полос на флаге матросов могли сурово наказать. Ну, чтобы избежать порки розгами, моряки и создали запоминающееся слово «бесик». Хотя, в общем, исторических подтверждений этому нет. Скорее, это такая легенда. Тем не менее, кто никак там еще не может запомнить цвета нашего флага? Бесик, белый, синий, красный. Начнем с матушки, с праздником.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Красивым быть легко, только дорого.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

счастье! Певица Жасмин на русском радио. Кстати, в начале месяца Жасмин в соцсетях поделилась своим счастьем. Как вы думаете, каким? Купила собаку? Нет. Купила самолет? Нет. Построила дом? Нет. В начале августа Жасмин сообщила подписчикам, что сбросила 15 килограммов. Ну, такая не очень субботняя новость. Говорю я, Артем Сорокин, поедаю тут за микрофоном печенье с кусочками шоколада. Так вот, с сентября прошлого года вес Жасмин снизился и снижается. Певица занимается с личным тренером 3-4 раза в неделю. 3 круга по 10 упражнений, 15 повторений в каждом, плюс работает с нутрициологом. При этом Жасмин подчеркивает, что не голодала и не отказывалась от любимых продуктов. И еще она пошутила так в этом посте: «Я крутая!» Ну, скажем так, Артур Пирожков бы этого не понял. «Кола-кола-бургер нам с тобой поможет!» Да потому что ты голодная, как волк. Нет, Артур Пирожков бы это не понял. Хотя, в общем, ну, если Жасмин желает похудеть, почему бы и нет? Нормальное женское желание.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Ох, как же я рад за тех, кто сейчас под эту замечательную песню станцевал медленный танец где-нибудь на даче, а рядом костер, мангал, друзья, приятные напитки. Вообще, медленное слово, медляк, точнее, медленная песня. Просто, ну, не знаю, это что-то из нашей юности. Сейчас несколько забытое слово «медляк», но вообще, вот я цитирую, «медленный танец создает уникальное пространство. Он позволяет проверить уровень взаимного комфорта, доверия, химии в условиях физической близости. По сути, это как бы репетиция интимности, которая либо усиливает влечение, либо проясняет отсутствие искры». Так, научным языком про «медляк», про «медленный танец». Ну, а далее «быстрые ритмы» на русском радио, «вечерние ритмы». Артик и Асти, модный поп.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Я как-то обещала вам рассказать об одном крылатом выражении «заговаривать зубы». Конечно, дело это некрасивое. Ну, водить кого-то за нос, ну, плохо. И корни у этого выражения уходят в наш русский народный быт. Я вам уже рассказывала, что с медициной раньше в деревнях было не очень. Лечили бабки-повитухи да знахари. Лечили всякими травами, муравами да заговорами. Помните, как у Леонида Филатова: «Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку, ваших нет, туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ». Заговаривали абсолютно все, любую боль, но в том числе и зубную. Конечно, получалось далеко не всегда. Именно поэтому выражение до нас дошло с таким негативным оттенком. Кстати, в иностранных языках есть тоже свои аналоги этой фразы. У англичан говорят «натягивать шерсть на глаза». У нее очень интересная история. Я вам расскажу. В средние века на крупных ярмарках орудовали карманники, которые перед ограблением стягивали на глаза жертвы шапку или капюшон, обычно шерстяной, или парик, ну, чтобы сбить человека с толку, а уж потом срезали с пояса мешок с деньгами. Так что наша история все-таки более позитивная. А я прощаюсь с вами, желаю, чтобы с вами все были честны и откровенны. И никто бы не позволил водить вас за нос. Еще одно, кстати, наше крылатое выражение, о котором вспомним уже в другой раз. До новых встреч, ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Русское.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: год спустя, да, какими мы будем год спустя, что будет вокруг нас, вот это, конечно, загадка, это вопрос. Впрочем, зачем заглядывать так далеко, зачем мучить себя, лучше жить здесь и сейчас, сегодняшним днем, сегодняшними проблемами и заботами, ну, в крайнем случае думать о сентябре. Вот что точно хочется, хочется надеяться на хороший финал лета, на бархатный сентябрь. Вот, например, у нас в регионе столичном сентябрь обещает быть теплее нормы на 1-1,5 градуса, днем примерно в сентябре обещают. Ну, в среднем, плюс 18, плюс 24 в первой половине. Бабье лето к концу сентября, затем похолодание до плюс 12, до плюс 15. Ну, что тоже, в общем, нормально. Так что всем нам желаю хорошей погоды вашему городу, вашему региону, вашей стране, где бы вы ни слушали Русское радио. Настроением обеспечим. У нас в эфире вечное лето, вечный праздник. Ну, и я желаю вам хорошего субботнего вечера, прекрасных выходных. Оставайтесь на Русском радио. У нас много всего еще этим вечером впереди.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Цифровой рубль официально запускается в стране с 1 сентября. Центробанк планирует внедрить возможность проводить операции с цифровой валютой без подключения к интернету. Кроме того, граждане могут проводить операции с цифровым рублем без комиссии. Однако эксперты сомневаются, что предлагаемые льготы помогут сформировать массовый спрос на новую валюту. Большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале года. Согласно мониторингу предприятий Центробанка, сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организаций. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключением стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидают рост примерно на 2,5%. В воскресенье госавтоинспекция продолжит массовые рейды на дорогах страны. Проверки проходят в различных регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкую, Самарскую, Кировскую, Ульяновскую, Челябинскую, Вологодскую области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Инспекторы призывают граждан сообщать в полицию, если они увидят за рулем человека в нетрезвом состоянии или заметят неадекватное поведение водителя. Больше половины россиян судят о профессиональных качествах коллег по тому, как они общаются в рабочих чатах и письмах, показало исследование. Больше всего респондентов раздражает одиночный привет без пояснений. Голосовые сообщения без предупреждения не любят 40% россиян. А фамильярные обращения вроде «добрейшего вечерочка» и «коллегушки» каждый третий. Еще 30% негативно относятся к уменьшительным формам слов, например, «задачка», «вопросик» и «правочка». У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ох, как хотелось бы сейчас быть далеко, где-то далеко, в конце августа. Не только милой, но и милому. Какая все-таки замечательная вещь. Каникулы! Помните, как говорил Лев Бонифаций? Но, правда, в 2026 году, даже если вы уехали в отпуск, это вообще ни о чем не говорит. Достанут и в отпуске рабочие чаты, звонки коллег, просьбы. Значит, я прочитал такой крик души на эту тему. Женщина пишет, внимательно. Уходишь в отпуск, удаляешь все аккаунты, уезжаешь в другую страну, покупаешь новую сим-карту, садишься на первый попавшийся автобус, уезжаешь отдыхать на далекий пляж, без гаджетов. Темной ночью на пляже к тебе волной прибивает бутылку с письмом. Татьяна Сергеевна, тут отчет срочно сдать надо, сделайте в течение часа флешка в бутылке. Вот истина, абсолютно точно так и есть. Так что всем, кто в отпуске, я желаю, чтобы дали отдохнуть. А тем, кто не в отпуске, но работает, ну дайте отпускникам отдохнуть в конце концов. Конечно же, под русское радио. Я Артём Сорокин. Желаю вам хорошего вечера, хороших выходных. Привет всем.
0: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя.
3: Всем привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

между прочим, в начале июля Митя Фомин сделал такую большую интригу в стиле песни «До завтра». Митя Фомин заявил, что он готов вернуться в коллектив «Хай-Фай». «Я всеми фибрами за», — говорит Митя Фомин. По его словам, попытки собраться уже предпринимались, но каждый раз все заканчивалось какими-то временными акциями, временными историями, а до полноценного воссоединения так дело и не дошло. А еще Митя пожаловался на несправедливую репутацию, которая закрепилась за ним после ухода из группы в 2009 году. «Меня считают исчадием ада, меня считают вообще виновником, что все это случилось и что происходит сейчас на планете». При этом он подчеркнул, что на деле он очень договорной и покладистый, и адекватный человек, что негативный образ ему приписан незаслуженно. Ну а ключевую роль в воссоединении группы Митя все-таки отвел зрителям. Он пообещал, что если увидит реальный запрос публики на воссоединение группы Hi-Fi, то готов приложить все усилия. Ну, в общем, если фанаты и поклонники Hi-Fi сейчас, да, почему если? Они слушают русское радио сейчас, я уверен. Друзья, сделайте все возможное. И Митя покажет что-то новое обязательно.

Но как в том анекдоте, море, чайки, дельфины рядом. Какое красивое у меня постельное белье. А знаете, что я понял, друзья, что на море ездят не люди, люди, у которых не то чтобы деньги есть, а просто те, которые могут все качественно запланировать, заранее продумать, распределить бюджет свой. То есть, ну, короче, море это не про деньги, море это про то, что ты можешь все сделать правильно и распределить свое расписание. Короче, тайм-менеджмент, вот что такое море, скорее всего. Ну, не то чтобы прям какие-то космические деньги для того, чтобы поехать куда-то, как многие это говорят. В продолжении вечера на Русском радио Валерия через пару минут, а прямо сейчас градусы! Скоро стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
8: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Самый популярный летний суп – окрошка. Салат, который почему-то решили залить квасом. Но как же вкусно, а? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9, код 499.

хардкорными ритмами мы готовимся понемногу к столу заказов Русского радио. Все у нас готово, все системы работают, телефоны заряжены, линии почти что открыты, мессенджеры функционируют, поэтому уже начинайте писать прямо сейчас. +7 916 003 105.7. В следующем часе передача приветов, поздравления друг друга с праздниками, с юбилеями, с тем, что еще лето с нами. Ну, в общем, с вашими любимыми поводами, любыми и любимыми поводами, которые вы пожелаете. Все это в следующем часе. Меня зовут Артем Сорокин. Рад присутствовать рядом с вами. Ваш замечательный субботний выходной вечер.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Логистическая сеть «Озон» продолжает работать в штатном режиме после атаки беспилотников на склад компании в Самарской области. Дроны повредили промышленное предприятие и логистический комплекс в регионе, который является крупнейшим в Поволжье. В пресс-службе «Маркетплейса» заявили, что во время пожара все системы сработали в штатном режиме, было эвакуировано более 500 работников. И к другим темам. По распоряжению правительства на заправках появятся указатели класса топлива. Владельцы АЗС должны указывать на информационном табло в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое именно горючее доступно водителям. Ранее власти утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращении бензина Евро-2, 3 и 4. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова считает, что мнение семей с детьми и подростков следует учитывать при проектировании городской среды. Нужно учитывать то, насколько принимаемые решения отвечают потребностям семьи. Важно, чтобы мама с коляской могла свободно гулять в парке, детям было где играть, а людям с инвалидностью не приходилось преодолевать барьеры. Львова-Белова предложила распространить сертификат «Семьям рады», идею которого поддержал президент, на скверы, парки и дворы с удобной инфраструктурой. Второй день финала в соревнованиях на отдельных снарядах мужского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе принес российской сборной еще две награды. Серебро в опорном прыжке завоевал Алексей Усачев, а бронза на перекладине досталась Савелию Съедину. Таким образом, после завершения личных состязаний чемпионата Европы в активе сборной России целых 6 наград. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, давайте посмотрим, какие у нас есть сегодня поводы. Конечно, суббота, выходные, конечно, день государственного флага Российской Федерации. Сегодня есть и неофициальные такие забавные праздники. Всемирный день растительного молока, день дубовой бочки, день «Отведите свою кошку к ветеринару». Ну, это так, что-то неофициальное, призванное напомнить владельцам домашних животных о необходимости регулярных профилактических осмотров. Так, дни рождения. Позавчера был день рождения у Стаса Костюшкина, вчера у Мари Краймбрери и Анны Плетневой. Сегодня день рождения, между прочим, у Марка Тишмана. Какие у вас поводы, друзья? Пишите. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения в этом часе. Ну, как всегда, в порядке очереди. Владимир Павлов начинает. Добрый вечер, любимое русское радио. Без вас вечер не вечер. Поздравьте моего пингвинчика Лену с днем тунеядца. Я тебя люблю, моя любимая пингвинка, твой гусь. А еще у меня был недавно день рождения, 19 числа, не успели отметить. Вот сейчас слушаем русское радио и отмечаем. Вы абсолютно правильно делаете. Пишите, друзья, +7 916 003 105 7. Стол заказов на русском. Начинаем.

0: Стол заказов русского радио.
1: Так, тренировочка у нас стола заказов прошла. В прошлом сообщении давайте уже понемножку начинать усиленно вращать наши приветы. Юля пишет: хочу поздравить всю нашу великую страну с днем флага и передать привет своей дочке Доминике и маме Саете. Заранее спасибо. Елена пишет из Крыма, поселка Джаникидзе, передает привет сыну Олегу, дочке Настюше, их половинкам и любимым, обожаемым трем внучкам и внуку. Спасибо огромное за вашу работу. Так, какое-то огроменное сообщение написал Сергей. Сергей, ну, если я его буду читать, он займет просто половину стола заказа. Давайте сокращайте в 2-3 раза. Наталья пишет: добрый вечер, Русское радио. Хочу поздравить своих друзей Светлану, Ксюшу, Бориса, мужа Романа с хорошим уловом. А вот это уже вкусно.

сейчас просто заплачу, как она это спела классно. Максим на русском радио в столе заказов. Ну, почти в финале лета, но еще не в финале. Еще есть в запасе у нас время. Всем привет, хочу передать привет и с легким паром семье. Она у нас большая, Дементьевым, Романейко, Ворониным и Корниловым. Это написала, если я не ошибаюсь, Надя. Русское радио, привет. Не заходила на вашу волну несколько лет. Приятно удивлена, растрогана. Моих друзей раскидали по разным городам и странам. Передайте друзьям молодости большой привет от Елены Ковач. Привет и лучики любви. Пусть это будет какая-нибудь хорошая песня, которую вы поставите. Хочется смеяться и плакать от счастья. И все впереди. Елена Ковач написала. Обязательно что-нибудь такое сейчас сделаем. Привет, любимочки Димуля, медвежонок. Я тебя очень люблю и обожаю. Классных выходных. Целую в обе щечки и обнимаю. Это написала Натусечка. Привет моему мужу Рустему, дочке Айсылу, сыну Ранелю. Люблю вас, мама Эля, набережные Челны. На свидание пришел к нам в студию, пишет Саглара, я так понимаю. Девушка твоя не будет ревновать, Артем? Надушился? Хорошего тебе эфира. Да, я так понимаю, это Саглара написала из Италии. Саглара, большое спасибо. Так, смотрю, что еще у нас есть в соцсетях. Добрый вечер, Русское радио. Анна Шарипова. Передаю привет моим родителям. Они сейчас на даче отдыхают. Родители уехали на дачу, я гуляю. Мамочка Александра и папочка Индаф. Спасибо вам за отличное настроение и позитив.

«Стол заказов» на русском радио. Это Нюша и Чинконг. «Непогода» песня называется. Все помнят оригинал, прозвучавший в фильме про Мэри Поппинс. Так, ну что, «Стол заказов» продолжается. Здравствуйте, русское радио. Ната пишет. Передайте привет в Будённовск. Николаю, ты моя гордость, мой любимый сыночка. Также братишке Александру, снохе Светланке. Спасибо, что вы есть. Я всех люблю и всех ценю. Сергей пишет. Передаю привет моей любимой девочке Наденьке и желаю удачи с открытием бизнеса. Люблю тебя, Сергей. Русское радио, спасибо. Доброй ночи. Хочу передать привет моему любимому мужчине Павлу. Люблю тебя, мое чудо. Юлия Дурова из города Липецка опубликовала фотографию. Хорошая, кстати, фотография с таким красивым пёселем. Ничего себе, какая порода. Я даже не знаю, что это за порода. Серьезная собака. Друзья, хотите посмотреть? Зайдите в наши соцсети, поищите. Юлия Дурова опубликовала фотографию. Так, добрый вечер, Русское радио. Хочу послушать что-нибудь из Жанны Фриске. Ну вот написал Алексей. Ну вот у нас как раз впереди будет Жанна Фриске. Будет. Хочу передать привет мужу Игорю и сказать, что я его люблю. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет семье Липперт, Германия. Моему брату Вове и его супруге Виктории. Спасибо за гостеприимство. Огромный привет и вам тоже, Русское радио. Большое спасибо. Ну вот, появляется Жанночка. Пожалуйста, прочитайте мое сообщение. Передайте привет любимому мужу Саше. Сыночку Димочке, мы едем с рыбалки, наловили много рыбы. Город Свободный, Светлана Кучер, Амурская область. Прочитал ваше сообщение, как и просили.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто там собирался уже выключать русское радио и идти спать, друзья? Нет, рано. Рано, очень рано. У нас через полторы минутки новая песня Arctic Asti. Не пропустите, потом там крошка моя, руки вверх. Короче, слушать будем русское радио всю ночь. Тем более Дмитрий Лебедев скоро появится. А Михаил Владимирский пишет: добрый вечер, любимая русская. Артем, спасибо за позитив. Передаю привет Полине Константиновне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку, ценные советы и взаимопонимание. Артем, желаю хорошего эфира, отличного настроения. Русское радио, спасибо. Михаил, спасибо. Так, отдельный привет ведущей новостей Анне Вольской. Артем, привет. Людмила пишет: сегодня в Камышине прошел 18-й арбузный фестиваль. Всем жителям арбузной столицы, город Камышин, желаю мирного неба, любви, здоровья, моих дорогих и любимых музыкальных диджеев и ведущих новостей русского радио. Люблю, обнимаю всех крепко, целую нежно каждого. С любовью, ваша Людмила. А это самые интересные фотографии с арбузного фестиваля. Так, кстати, кто не подписан на нашу группу ВКонтакте, заходите, смотрите. Людмила прикрепила фотографии с арбузного фестиваля. Не какого-то там дынного, а арбузного фестиваля. Да нет, шучу. Я тоже очень люблю дыни. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить всех с Днем Государственного Флага Российской Федерации. Аркадий Цветков пишет: передайте привет Нижегородской области и отдельно привет Илье Шпалову. В данный момент находимся в наряде, и для всех сотрудников полиции хочется хорошую песню. Заранее спасибо, Аркадий Цветков.
0: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Пары минутки остается у нас до финала стола заказов. Кати пишет: огромный привет всему русскому радио из Италии. Сидим с любимым мужем, смотрим на горы и слушаем русское. Люблю тебя, мой барашек Евгений, твоя Нюша Катерина Рыбакова. Добрый вечер, русское радио. Александр пишет: хочу передать огромный привет всем слушателям, а также своей любимой супруге Иришке. Мы в отпуске, который мы заслужили. Спасибо большое. Добрый вечер, русское радио. Передайте привет моей любимой мамочке Любе, моей жене Оксане, сыну Назару и всей нашей дружной семье. Всех люблю. Это написал сообщение Виктор. Огромный привет и вам, любимое русское радио. Здравствуйте. Хочу поздравить всех с днем государственного флага Российской Федерации. Малая пишет. Малая принцесса. Передайте привет Нижегородской области. Отдельно хочу передать привет Илье Шпалову. Дальше. Огромный привет всем, кто слушает русское радио в Краснодаре. Александр на связи. Добрый вечер, русское радио. Хочу поздравить всех с днем государственного флага России. Надежда Дементьева, всем привет. Хочу передать привет и с легким паром своей семье. Она у нас большая. Дементьевым, Романейко, Ворониным и Корниловым. Юлия на связи. Хочу передать привет своему мужу, дочке Снежане и двум сыновьям Даниилу и Архипе. Хочу сказать, что я их сильно люблю. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Кто не успел услышать свои приветы, не отчаивайтесь. Следующий час привет будет уже у Дмитрия Лебедева. Ну а в финале стола заказов такая песня басовитая. Делайте громче ваши колонки и ваши приемники. Ирина Дубцова. «Память на русском».

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в стране стартовала агитационная часть предвыборной кампании. Все зарегистрированные политические партии и самовыдвиженцы получили право публично выступать в СМИ с призывом голосовать за конкретный избирательный список или кандидата. Уникальностью предстоящих выборов в Госдуму стало первое в новейшей истории выдвижение в парламент участников спецоперации. И к другим темам. В Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты до конца года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата, пояснили авторы инициативы. С 1 сентября в стране вводится самозапрет на азартные игры. По закону любой гражданин может сам ограничить себе доступ к ставкам и защитить себя и семейный бюджет от финансовых потерь и игровой зависимости. В Нижней палате парламента подчеркивают важность перехода от запретительной модели к инструментам, которые позволяют человеку самому управлять своими рисками. Грозненский «Ахматов» играл «Ростов» в пятом туре российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 4-1. В турнирной таблице национального первенства команды имеют по 5 очков и делят между собой 9-ю и 10-ю строчки. В следующем туре национального первенства грозненская команда дома сразится с самарскими крыльями «Советов». Игра состоится 29 августа в 20:00. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: А все-таки правильно подмечено, что лето как выходные, друзья. Июнь — это пятница, июль — это суббота, август — это воскресенье. У нас с вами в этом смысле сейчас, ну, можно сказать, что конец воскресенья, конец августа. Но это все в смысле лета, а так-то выходные еще продолжаются. Субботний вечер, 23:02 в столице. Знаете, я вот сейчас сидел, подумал, у нас сейчас в студии Русского радио окно открыто нараспашку, теплый летний вечер. Я подумал, что ну вот вообще не хочется домой сейчас ехать, вообще. Вообще не хочется. Сейчас закончу эфир и просто поеду в центр, буду гулять по центру города. Смотреть на архитектуру, смотреть на молодежь, подпитываться. Может быть, мороженое где-то куплю, может быть, кофе кто-то мне еще продаст в 12, а то и в 1 часу ночи. В общем, отдыхаем, наслаждаемся, пока есть время еще.

Ярославском, про звездопад, про «давай не ждать», про «здесь и сейчас». И, кстати, интересные события, связанные, ну, не со звездопадом, но с космосом, с Луной. Случилось как раз в этот день, 22 августа, но только в 1961 году Международный астрономический союз официально утвердил название деталей рельефа обратной стороны Луны. Полученные снимки показали, что обратная сторона Луны сильно отличается от видимой. На ней оказалось значительно меньше лунных морей, больше горных районов, что стало большой неожиданностью для ученых. На карте появились кратеры, названные в честь выдающихся ученых и мыслителей Джордана Бруно, Жюль Верн, Менделеев, Пастер, Лобачевский и многие другие. Вот я не знаю, как только наступает время ночи, почему-то сразу хочется говорить про космос, про что-то такое загадочное. Хочется сейчас выйти уже из здания нашего русского радио и посмотреть на звезды. А завидую тем, кто сейчас за городом.

Стас Костюшкин на русском, который позавчера отметил юбилей, 55 лет. Ну что, поздравляем Стаса. А, кстати, интересно, что сам певец долгое время откровенно признавался, что не любил свой день рождения. Называл его даже грустным праздником. Причины такие. Ну, представьте, детство Стаса Костюшкина, конец лета, все друзья к этому времени разъезжаются, и мальчик празднует все в одиночестве. Родители давали мне 25 рублей, говорит Стас. Я покупал себе машинку, а потом шел с мамой за школьными принадлежностями. Ну, такой вот праздник. Ужасный праздник, говорит Стас. Любви у меня к нему как не было, так и нет. Но! А еще Стас не понимает, зачем, в общем, нужен особенный день, чтобы сказать человеку, какой он замечательный. Что ж вы весь год-то молчали, что я такой классный? Как-то реагировал на поздравления Стас. Но со временем все стало меняться благодаря жене Юлии, благодаря детям. Жена печет для Стаса торт «Наполеон». Сыновья дарят всякие рисунки. Ну и в такие моменты артист чувствует, что с каждым годом становится все лучше. Ну, в общем, есть правда в этих словах. Не все любят свой день рождения, относятся к нему иронически. Но все-таки праздник-то хороший, согласитесь.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: когда трясет от родного мужчины или от родной женщины, эта ситуация двоякая. С одной стороны, трясет, значит, вызывает восторг и радость, выброс дофамина. А с другой стороны, постоянная тряска и тревога истощает нервную систему. И мне кажется, что это и есть любовь, друзья. Когда всего поровну, ты моя беда, ты моя радость, люблю или ненавижу. Ну вот, что-то из этой серии. Я уверен, что Дмитрий Лебедев, как человек, который много лет слушает песни на русском радио, тоже знает эту информацию о том, что всего поровну в любви. Ведь правда?
1: И который много лет не бывал в учреждениях государственных, где меня потрясывало раньше от очередей. Поэтому, да, родным учреждениям большой привет, даже одному окну. И это я тоже не могу преодолеть.
0: Ну, без этого никуда.
1: А в любви, да, две половинки, ничего не поделаешь. Приходится вставать и на своей стороне стоять, и, разумеется, на другую. Иначе никак.
0: Да, не бывает любви без грусти, не бывает грусти без любви.
1: Если хочешь одного мнения или одного окна, обращайся к знакомым, подругам, друзьям, всем на той
0: стороне.
1: Или
0: просто жить одному, что тоже приносит и радость, и страдания. Да, весь наш мир двояк, и вот я уверен, что в песнях, которые Дмитрий Лебедев будет ставить этой ночью, все то же самое мы и найдем, эту же информацию. Правда, Вадим?
1: Ну, конечно же.
0: Все, пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Регионы отрегулируют цены на топливо через соглашение с независимыми АЗС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Оптовые цены на топливо для самих автозаправок будут регулировать Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. По словам вице-премьера, они подпишут типовые соглашения с независимыми малыми и средними НПЗ. И к другим темам. Минздрав с 1 сентября изменит порядок выдачи медицинских справок и заключений. Список лиц, имеющих право на получение этих документов, будет шире. Забрать их сможет не только сам пациент, но и его близкие родственники. Дети, внуки, родители, опекуны, бабушки и дедушки, а также братья и сестры. Справки можно будет запросить для подтверждения наличия или отсутствия контактов с инфекционными больными. С 1 сентября пятиклассники будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов. Еще для учеников пятых классов также вводится оценка за поведение. Эту модель опробуют в 10 школах каждого региона. Будут учитываться соблюдение дисциплины, социальные взаимодействия и личностные качества. И о погоде. Сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 24 градусов, а уже с понедельника температура будет постепенно снижаться. Погода начнет готовиться к осеннему сезону. В столичный регион придет холодный атмосферный фронт. При этом, по прогнозу синоптиков, выраженность погодных изменений должна быть слабой. Столбик термометра в среднем будет показывать до плюс 22 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну, для парней, как правило, все эти как, особенно для небритых парней, даже скорее, наверное, комплимент. Особенно как Челентано у Артура Пирожкова. Что касательно девушек, девушки сравнения не любят. Но здесь тоже кроется одно исключение. Настолько хороша была, и я бы даже сказал, всяко прекрасна Арнелла Мути в паре с Челентано, что народ прям ломился и на того, и на другую. И, откровенно говоря, все эти «ты как Арнелла Мути», они звучали для девушек тоже как комплимент. Вижу в этом некоторую гармонию. Может быть, даже надо пересмотреть и освежить детские впечатления от фильмов с Челентано. Ну а так, Артур Пирожков открыл свежий музыкальный час на русском радио. Дальше у нас будет Алсу. Песня свежая, называется «Чужая». Есть преображение, просьба любить и жаловать. Филипп Киркоров появится, ему немножко жаль. А также будут группа «Серебро» и коллектив «А-студио». Все это самое-самое-самое шустренькое. И, конечно же, ближайшее время. Да, моргнуть не успеем. Как все это отслушаем и что-нибудь другое из любимого на русском обязательно подтянется. Я же, Дмитрий Лебедев, обязуюсь пробыть с вами аж до 8 утра. Причем с удовольствием. И все у нас будет хорошо. С выходными вас.
1: На русском радио.

0: Да, любовь и впрямь живительная сила, поэтому любите и будьте любимы по возможности. Хотя девушки утверждают, что в отношениях кто-то любит больше или кто-то любит меньше, это уже не так уж и важно. Главное, что любит. Группа Hi-Fi прямо сейчас на волне Русского радио. Песня, как вы догадались, называется «Люблю». Ну а дальше мы уже перейдем к новиночке. Абсолютно точно многим незнакомые, во всяком случае, я еще к ней привыкнуть не успел. И это у нас будет Вячеслав Макаров. Песня называется «Дай мне еще один шанс». Полина Гагарина также подтянется с песней «Нет», а также Марфа, группа «Руки вверх» и многое-многое другое, как всегда, не менее любимые на русском радио. Я, конечно, желаю вам отличных выходных. Не знаю, что вы там засеяли. Самое главное, что погода пока еще шепчет. По осенним меркам, а я считаю, конец августа, это уже прям она. Осень. И мы сильно рассчитываем, что немножко заберемся в календарный сентябрь, и там еще тоже будет довольно тепло. Хотя, как знать, каркать не собираюсь. Более того, смочу-ка я правильное плечо, чтобы прям не сглазить. 00:31 на наших раскрадийных. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем городам-героям вещания Русского радио. Вам продолжение бодрого вечера. Нам, конечно же, доброй ночи и вам, само собой разумеется. А вам утро доброго и доброго дня заодно.
1: На русском радио.
2: Новая песня на русском.
3: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
4: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
2: Русское радио.
5: Ты ушла.

0: Реклама на русском.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, песня, конечно, была написана очень и очень давно, и тем не менее, каждый раз, когда она попадает мне в поле зрения и в поле слуха заодно, я всегда задумываюсь, какое же, в принципе, понятие погуглить лучше? Прибедняться или всестрадание? Потому что и то, и другое возможно. Сергей Жуков и в то время был очень и очень популярен, и, может быть, даже второй вариант вполне возможен, что они придя коллектива сидели, и Алешка прям сильно дулся, что на Сережку обращают внимание значительно больше. И вот Сергей Жуков написал песню «Алешка, где все наоборот». Ну, опять же, кто же мне мешает выдвигать всяческие гипотезы? Их, правда, нужно подтверждать. Может быть, Сергей Жуков как-нибудь заглянет, вот и спросим, каким образом возник этот трек, что являлось триггером, и, может быть, выясним раз и навсегда. Ну, если, конечно, не покривить душой или вспомнить спустя столько лет. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет. Что у нас дальше? Дальше у нас больше. Именно так и называется песня от группы «Добро». Появится Мари Краймбрери с песней «Мне так повезло». И, конечно, что-нибудь еще, как всегда. Я же настаиваю на позиции Мари. Мне повезло, совершенно точно. Я с вами, и эта компания мне очень нравится. И все у нас будет хорошо. На русском.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно же, летательная нетленочка от Владимира Преснякова. И, как я уже неоднократно отмечал, возможно, за все это время с оригинальной версией и с версией 2.0, как в данный момент вы имели удовольствие прослушать на волне русского радио, Жанне уже давно надоели ее метрики. Поэтому, чтобы никого не обижать и, конечно же, чтобы не досаждать в очередной раз Жанне, хочу сказать, что в ближайшее время, коль уж у нас летящее настроение, продолжаем со стюардессами, только будут стюардессы по имени Маша, Мишель вполне себе появится, Севиль будет, стюардесса по имени Ханна, и Алиса у нас также намечается. И вот споткнулся я только на одном имени. Прям даже не знаю, стюардесса или стюард все-таки Максим. Но, как известно, на русском радио других не было персонажей, кроме как непосредственно Максим, который все знают. Поэтому на этом мы сосредоточимся. С песней «Научусь летать» у нас будет женская Максим. Всем-всем-всем большущий привет, конечно, от меня. Следующая песня «Поставь на стоп» от Маши Вебер. Ну а что будет дальше, дальше же и узнаем. Самое главное — продолжать воскресенье на всю катушечку. Отдыхайте как следует под музыку русского радио. К понедельнику должны быть как огурчик. Ну, мне кажется, конечно, в нашей компании по-другому не бывает, но на всякий случай желаю.
1: На русском радио.

0: с одной стороны, понятно, вроде бы художественный образ, но с другой стороны, я боюсь, что работники аэропорта будут сильно недовольны, если взлетными станут именно черные полосы. Но не видно же ничего. А запускать биллион светлячков непосредственно на взлетную полосу — так себе тоже мероприятие. А вдруг решат погреться где-нибудь в сопле самолета, или как это там у них называется. Но важно, не нужно никаких дополнительных краплений самолетикам, они рассчитаны от и до, но для того, чтобы мы мягко взлетали и мягко садились. Ну и, конечно же, выслушивали нечто мягкое по непосредственно громкоговорителю, мягкое, но непонятное, но голос успокаивает, как вы знаете, пилота. Час 31 на наших русскородийных, дальше у нас группа «Блестящие», вслед за Сергеем Лазаревым на русском радио, на Лис Морозова появится, Ханна и Кирилл Мойтон тоже очень скоро будут. В общем, как всегда, все разнообразно, все самое лучшее, все самое любимое. И исключительно для вас, для самых лучших и любимых, само собой разумеется. Доброго вечера вам, нам и вам доброй ночи. Вам, конечно, уже традиционно в это время и утро доброго, и доброго дня заодно. У нас все будет хорошо. Отдыхайте.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ага, еще не поздно. И, кстати говоря, уже не рано. Прямо сейчас, в самую пору, можно отправлять сообщение в стол заказов Русского радио. А через 14 минут я непосредственно в начале следующего музыкального часа с удовольствием буду их читать. Самое главное, не забудьте про подпись прямо в сообщении. А так, используя номер 8-916-003-105-7, попадете явно в свой любимый мессенджер. И наш не менее любимый мессенджер, конечно, выбирайте. Найдемся обязательно. Конечно же, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также вам помогут воспользоваться на этот раз соцсетью. Оставляйте свои им приветы, поздравления, пожелания,

0: Знания в любви, да, все что угодно, что у вас там в душе назрело, где мы с вами, как известно, белые и пушистые. Делимся всем самым хорошим, ничего не просим, всем делимся. Мне кажется, установка понятна, песен хороших и разных у нас предостаточное количество. Они непременно подытожат все самое приятное, что мы сможем отправить в любую точку планеты. Да, какие это будут песни, там и узнаем. А пока, до окончания этого часа, намечается Максим, Джонни, Джелагония, Валерия, возможно, поедет. А я, Дмитрий Лебедев, услышусь с вами, как уже и сказал, в начале следующего музыкального. Добрейшего вам, конечно же, времени суток, какое у вас в городе Героя Вещания Русского Радио. И, конечно же, удачного вам досыла, ваших приятных эмоций.
1: На Русском Радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я считаю, что это время нужно потратить исключительно на приятные вещи. Нет, ну можно, конечно, совмещать приятное с полезным, но я не думаю, что в таком плане у нас все уместится. Давайте по чуть-чуть, но только самое лучшее. Отправляем по всем городам-героям вещания русского радио, а также за их пределы. В любую точку планеты обещаю пульнуть ваш приветик. Поздравления, признание в любви, не знаю, что вы отправите. Самое главное, правильно оформляем. 8-916-003-105-7, если есть жгучее желание использовать мессенджеры. Все обязательно получится. Оставляйте, не сомневайтесь, где бы там не нашлось пустое местечко для вашего сообщения. Там и, разумеется, размещайте. Я найду, не переживайте. Кстати, зовут Дмитрий Лебедев. Рад буду узнать, как зовут вас. Подпись прямо в сообщении. И официальные сообщества Русского радио, ВКонтакте и в Одноклассниках также вас ожидают. Все то же самое и туда. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю большой привет всем неспящим, всем родным и близким. Всем желаю добра, мира и отличного воскресенья. Татьяна написала. Таня, вам большущий привет. Ну и вообще всем. Вам по-прежнему доброго вечера. Нам и вам доброй ночи. Вам утро доброго и доброго дня. У нас непременно все будет хорошо. Ну а о том, что мне хорошо, весело, споют Иванушки. Безнадега.ру на русском.
0: На русском радио.

Вот хорошо, что я эту песню услышал не в детстве, иначе бы непременно докопался. Вот прям любого зверя. И начал бы перебирать велоцирапторов и всех остальных динозавров, с которыми, на мой детский взгляд, колдун Дмитрий не справился бы ни за что. Ну да и бог с ним. Опять же, художественный образ, неоднократно об этом говорил, дословно все воспринимать не нужно. Ну разве что докопаться. Сейчас нахожусь в Рейсе. Стоим в Северо-Курильске. Всегда слушаю вас, когда связь есть. Вы поднимаете настроение и работается легче. Хочу передать привет всем, кто сейчас работает в море, всем, кто меня знает. Олеся Александровна написала. Олеся Александровна, приветик вам персональный. И, конечно, Северо-Курильскому также и от русского, и от меня. И для меня любимый написано в следующем сообщении. Поставьте песню. Алена из Саратова. Привет большущий вам, Алена, и, конечно, всему Саратову. Все у нас будет хорошо. Скоро продолжим.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, во-первых, давайте по факту. Время летит очень шустро. Это, конечно же, всем известный процесс. И я в столе заказов сильно настаиваю, чтобы ничего не откладывали. Потому что напоследок может где-то задержаться, не прийти, не успеем. А прямо сейчас у нас времени вагон и маленькая тележка. Это хорошо. Пару приветов из Архангельска пришло. Привет самому Архангельску. Это, во-первых, моим коллегам, автоперевозкам, моим любимкам, систер Настя, Тюши, а также племянникам и племянницам Арише, Ильке и Лерусе. Роднульки мои, пишет Галина Лукьянова. Анастасия Рудометова. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. И вы привет городу Архангельскому. Я снова присоединяюсь. Любимым детям Арише, Илюше, Валерии, зятю Тёме, внучке Алисе, свате Анюте и свату Лёше и любимой сестренке Галчонку. Привет большой, я вас всех очень люблю. Ваша Настя. Ну, ваш Дима тоже присоединяется и заодно передает большущий привет Ирине Гришанкову вам от позитивчика. Все будет хорошо.

И, конечно же, прямо сейчас хочу пробежаться еще раз по нашим координатам, пока есть возможность намекнуть новичкам, что нужно делать. Ну и просто напомнить тем, кто всегда с нами, что подпись, она, конечно же, желательно, а порой обязательно человек должен знать, кто ему отправил сообщение. Иначе не определиться. Русское радио есть и в соцсетях, официальные сообщества Русского радио. Несложно найти ВКонтакте и в Одноклассниках. Есть мы и в мессенджерах. Выбирайте. Номер 8-916-003-105-7. Жду ваших сообщений. Отправляйте. Ну, тут, как говорится, старый друг лучше новых двух, поэтому пройдемся по-семейному. Машенька, привет большущий и вам, и всему городу Санкт-Петербургу. Рад вас видеть. В арбузной столице вчера прошел 18-й арбузный фестиваль. Поздравляю еще раз всех жителей прекрасного города Камышино. Всем желаю мира, добра, вкусных арбузов и меда арбузного. Это Людмила. Приветик вам большущий. Еленок, рад вас видеть на территории Москвы и Московской области. Ну, наконец-то и у нас погода отличная. Надеюсь, вам нравится. И вы по-прежнему слушаете Русское радио не только дома, но и на природе, пока есть возможность.

0: продолжается стол заказов русского радио. Намекаю еще раз, про подпись не забывайте, чтоб все не зря. Лысенькое сообщение, оно никому не понятно. Ну, то есть оно приятно, но кто же определит, что это именно от вас? Ну, это если по ПХ забыли. А если принципиально не подписывать, ну, мое вам отеческое фу. 2:24 на наших раскладинах. Доброе утро! Хочу передать приветик в город Хабаровск моей любимой мамулечке Олечке и маме Насте. Сказать огромное спасибо за то, что целых полгода мне помогала с моей новорожденной доченькой Аниточкой. Очень по тебе скучаю и буду ждать нашей встречи. Всем приветик из Японии, город Таяма. Хорошего всем дня от Евгеши. Приветик большущий. Рад, что у вас все идет и с пополнением, конечно же. Надеюсь, и здесь все отлично. Дмитрий, здравствуйте. Передаю привет и поздравок. Ох как. С днем рождения. В Хабаровск, Лихошерст, Павлу. Будь счастлив, достатка тебе, радости и долгих лет. Семья Карканица, город Арсеньев. Ну и вам большой привет, и Павлу, конечно, в первую очередь, раз мы его отдельно обозначили, и городу Арсеньеву. Большущий. 8-916-003-105-7, по-прежнему номер для мессенджеров. Планирую в ближайшее время там пошуршать. А пока эпилог от Анны Асти и Димы Билана. Совместное творчество. Все вам.
1: На русском радио.

Да, я, конечно же, не хочу нагнетать, но в скором времени ночи прямо станут долгими. Не то, что прям вот ночь будет, нет, просто утро будет темное и будет складываться впечатление, что ночь какая-то бесконечная. Во всяком случае, у меня так всегда было по детству. Я всегда не любил эту славную картинку, когда за окном темно и все такой струйкой тянутся на предприятие. Я всегда думал, нет, я буду спать подольше. Как оказалось, спать я буду совсем чуть-чуть. Так мне намекнула сначала жизнь, потом на самом деле поставила все это на рельсы. Но главное, главное, чтобы нам с вами было хорошо. Вы успеете выспаться, ну и не успел, конечно же, проводить побольше времени с русским радио. Это тоже полезно для организма. Но ни в чем, конечно же, себя не насилуйте. Хочется спать, дремать под русское радио можно тоже. Отлично. Сергей Николаевич пишет. Привет всем водителям ночной смены Дон Аэродорстрой, который трудится на трассе М4 Дон около города Каменска-Шахтинского. Всем желаю хорошего настроения. Осталось немножко. Сергей, в скобочках написано «вездеход». Ну, так, видимо, сразу все догадаются. И Ирина пишет. Русское радио, передайте привет департаменту охраны. Спокойной смены вам. Да, я присоединяюсь. Беспокойная смена может быть только тогда, когда вы этого хотите. Ну, а если не хотите, то, конечно, пусть она будет наибольшим образом спокойной. Вот так скажем мы.

0: Спасибо, Жасмин, за участие в «Столе заказов» Русского радио. Мы же продолжаем. Ну, как мы. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Вот тут какая-то конкретика уже образовалась. То, что это Русское радио, вы и без меня знали. Приблизительно так же работает и с вами. Русское радио на месте. А вот если без подписи, то я никогда не узнаю, кто это прислал. А с подписью все отлично. Виктория пишет: «Привет Русскому радио. Передаю привет Татьяне Ивановне». Наталья Новичкова: «А в Саратове 2 дня будет 35 градусов. Последнее лето, видимо». Ну, не знаю, последнее, не последнее. Я был недавно в Саратове. Как мне объясняли, синоптики вечно пугают. То похолоданием, то потеплением. А в итоге 34-35 почти на постояночку. С небольшими перерывами. Так что отдыхайте. Я думаю, что лето у вас будет намного больше, чем у нас. Елена Русина: «Ленок, это ко мне. Очень приятно, Дима». И еще. Вот такое сообщение. Елена Русина: «Доброй ночи. Отличного эфира, классных сообщений, летнего настроения, романтической музыки и самых лучших друзей рядом. Екатеринбургу большой привет. И вам, Леночка, еще раз».
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Нет, но мне кажется, абсолютно точная рекомендация. Я бы еще из медмудрости и народной в том числе добавил, например, строчку про магазин. И когда вы голодный, не хотите никогда. Будь то вы мужчина или женщина, если голодным идешь в магазин, возвращаешься с огромными сумками, и в них куча всего, что вы съесть за всю жизнь не сможете. Но вам в этот момент кажется, что все это очень нужное. А потом, я не знаю, как у вас, а у меня в холодильнике половина портится. Евгения Коль пишет: «Доброе утро из Краснокаменска, Забайкальского края. Бегу на работу, но хотелось бы успеть передать привет и поздравления моим любимым племянникам Острецову, Александру и Даниле. С днем рождения, мои родные! Пусть песня зарядит вас на целый день хорошим настроением. Евгения, ваша любимая тетушка». Спасибо. Ну, тут наверняка племянники вам скажут свое «пожалуйста» или «спасибо на спасибо». Это уже не суть. Самое главное, что им действительно будет приятно услышать от вас сообщение, и то, что русское радио с удовольствием присоединяется. Все, больше ничего не успеваем. До следующего музыкального часа. На этом стол заказов закрыт. Пока.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.